0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Единый день 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Единый день голосования в России.

mission of the

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио.
1: Я не позвоню, не извинюсь и не помилую. Девочку-обманщицу, но все

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33 02 52.
0: Радио.
4: Everything's

0: радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное. Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, Евгений, какие травмы чаще всего получают водители и пассажиры при лобовом столкновении, а, собственно, какие при боковом ударе и при опрокидывании? И есть ли какая-то закономерность?
3: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с основного, это с закономерности, потому что здесь можно все, по сути, ДТП, так скажем, разделить по трем категориям. Это какой у нас тип транспортного средства, да, то есть это может быть грузовой автомобиль, легковой, там даже тот же самокат, велосипед, мотоцикл. Потом механизм самой ДТП, аварии. То есть куда пришелся непосредственно удар, от этого будет очень зависеть многое. То есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция, или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент, можно ключевой отметить, это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. Если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности. Также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну, а опрокидывание – это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть, когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
2: Слушай, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще, меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну, как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть наоборот те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот? Прокомментируйте.
3: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть расчет даже той же самой подушки безопасности, которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально на сохранение вашей безопасности.
2: Понятно, все же разные, и ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные, здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
3: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягиваются ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата, но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение, да. А в автомобиле, да, он какие-то травмы получит, ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут, за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, что будет.
2: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
3: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках. Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она не контролирует именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
2: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
3: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, оно, по сути, идет от слова-то хлыст, то есть такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея-то как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резкий как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
2: все проявляется.
3: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
2: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается эта хлыстовая травма?
3: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик. Насколько он сложен будет, здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки перерастяжения, ушибы, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы — это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
2: Давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
3: Ну, вообще, изначально, конечно, мотоциклистов рассматривать, даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные, то есть когда они летают на большой скорости, но у них нету защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там, шлем, черепахи, там, налокотники, наколенники, там, ботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть минимизируют там ссадины, минимизируют там ушибы, но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качаешься, но ты врезаешься в тот же стол, попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
2: Не спасет. Да. И неважно здесь все-таки, как... Не, важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
3: Да, я еще хочу сказать вот такой интересный момент именно о самокатчиках. И, конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
2: Теперь-то просто... точно.
3: И просто я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам в этой 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. История с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь, какая скорость. Даже на 5 километров часто можешь получить очень мощный перелом.
2: То есть все те люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП. Какая помощь наиболее эффективна? Эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте коротенько сейчас об этом.
3: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда позволяет максимально эффективно стабилизировать человека, да, и чтобы в дальнейшем благополучно, так скажем, позволить нам его довести до больницы. Так что делать свидетелям, то есть очевидцам, так скажем, происшествия ДТП?
2: Ну, какие-то действия, ну, не знаю, может быть, 3 шага, 5 шагов, как-то вот здесь вот, ага.
3: Так, ну, то есть если вы стали очевидцем ДТП, скажем, единственное, что и первое, что вы должны, в принципе, сделать, это оценить безопасность для самого себя. То есть это самое необходимое, потому что автомобили, они есть разные, аварии есть разные, то есть визуально, то есть автомобиль не поврежден, но в те же 5 минут, мы уже даже это, может, по роликам видели, то есть произойдет взрыв, произойдет возгорание, да, и вроде и вот вы уже бежите оказывать помощь, но...
2: Не успеваете.
3: Не успеваете просто потому, что вас же самих же взрывом этих отклинит. То есть первое, с нас все безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешить его брать, не спешить его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
2: Да.
3: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей, это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
2: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще
3: лучше,
2: не делать.
3: Лучше не делать, да.
2: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
3: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
2: открытые
3: черепно-мозговые, допустим, да, то есть, в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля. То есть уложить на поверхность, да, то есть, чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну, и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать, то есть делать реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем. А так как в наше время сейчас очень много школ по первой медицинской помощи, поэтому очень многие имеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон, поснимать, нежели вот именно что-то сделать.
2: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить в скорую медицинскую помощь.
3: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112, потому что 112, они очень быстро раскидывают ваши обращения, то есть по специализированным службам. И если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам скажу, что делать.
2: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
3: Спасибо большое, до свидания.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
0: Радио Югра. Главная музыка на окружном. Радио Югра. Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Югра.
1: Say low, я тут сад, но

0: радио Югра. Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирать участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 8 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.

0: радио «Югра».
1: Мокрый снег в лицо, в спину смотрит ночь, тысячами звезд

0: Местное время 12.00.
1: Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Важен каждый.
3: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
2: Важен каждый.
4: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы. В этом деле важен каждый. А в студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. В начале нашей программы хочу зачитать пару заголовков из наших окружных СМИ. В Советском районе 17-летний парень выжег свастику на плакате, посвященном 80-летию Победы. Возбуждено дело о реабилитации нацизма. В Мегионе задержали подростка, который создал телеграм-канал с угрозами нападения на школы. В Сургуте размещали в чатах дети картинки и комментарии с признаками экстремизма. И это лишь малая часть заголовков за последние несколько месяцев, которые я нашла в СМИ.
4: А также у нас в Югре фиксируются случаи, когда подростки вступают в онлайн-сообщества, которые пропагандируют там какую-то ненависть или вражду. Или какие-то экстремистские моменты. Есть эпизоды, когда в школьных чатах прям появляются призывы к противоправным действиям. В общем и целом, за нашими детьми идет планомерная охота. Ну, можно, наверное, так сказать.
5: За умами наших детей.
4: И вот противник каждый день ведет эту охоту, стараясь втянуть в эту деструктивную деятельность как можно больше подростков. Но есть и те, кто противодействует этому. Вот и так... сегодня как раз на эту серьезную тему будем общаться.
5: С нашим гостем. У нас в студии временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Югре, полковник полиции Алексей Тартынский. Здравствуйте, Алексей.
6: Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Ну что, тема правда серьезная. Давайте начнем с масштабов.
4: Мы же не зря, да, вот оговорились, что идет планомерная охота. Причем это же тема, которая началась, ну, не вчера, и даже не в 22-м году, наверное. Помните, вот это деструктивное сообщество, запрещенное в России, типа «Синий кит».
5: Оно всегда было, просто за последние годы...
4: Я всегда привожу пример. Почему? Да. Потому что в моем понимании, можете меня поправить, можете сказать, ты молодец, правильно думаешь и прочитал эту мысль. Вот тогда, 10 лет назад, когда ВКонтакте были активны эти сообщества, которые подвигали наших детей к окнам, типа «прыгай», это не для того, чтобы нашкодить и именно вот этой семье причинить вред. Это просто тестирование тех нарративов, тех кейсов, которые тогда еще разобрали. Методик, которые способны управлять сознанием. Ну, а в чем разница между подтолкнуть человека к, извините меня, прыжку из окна с пятого этажа и возьми что-нибудь и иди подожги?
5: Например,
4: в принципе, инструменты воздействия одни и те же. И тогда начали еще тренироваться, хотя это было плюс-минус как бы...
5: Ты считаешь, что перепрофилировались
4: Я
5: эти
4: считаю,
5: люди, злодеи?
4: Я считаю, что против нас вот эта вот информационная война идет давным-давно, и даже не в 22-м году она началась. А как считаете вы?
6: Здесь нельзя с вами не согласиться. На самом деле проблема, которую вы обозначили в сегодняшней передаче, она существует не первый день и довольно-таки давно. Деструктивные сообщества в сети интернет, они периодически меняются, какие-то становятся более популярными, какие-то менее популярными. Да? То есть, но замысел всегда один. То есть это вычленить из общего числа, да, то есть подростков, тех, которых можно во что-то вовлечь.
5: Угу. Вот. А вот сколько у нас таких подростков вообще, динамика и масштабы? У нас в Югре это распространено?
6: У нас в Югре регистрируются факты, когда вовлекаются подростки. Текущий год, он, как вы, наверное, видите, в масштабах всей страны, да, то есть он вызывает особые опасения, потому что массовое выявление у нас идет лиц, вовлеченных в такую деструктивную идеологию, как Колумбайн. То есть не рекламируя, опять же, вот это все вот течение, да, то есть могу сказать, что в текущем году именно количество лиц, вовлеченных в эту деятельность несовершеннолетних, оно уже превысило десятки.
5: Это вы про игру сейчас говорите?
6: Это именно про Ханты-Мансийский автономный округ игру.
5: Ого.
4: Ну, это те громкие истории, когда дети брали с собой молотки
5: в школу. Я помню.
4: Это...
5: То есть, а в масштабах России, наверное, речь о сотнях, да, детей?
6: Да, сейчас этот вопрос, он особо остро в текущем году встал. И даже планируется рассмотреть его на уровне, на федеральном, да, то есть именно причины, способы противодействия этим проявлениям и адекватные меры по недопущению вовлечения на совершеннолетних.
4: Я вот жду не дождусь, когда это произойдет, вот вы сказали, не рекламируя. При этом при всем мы с Мариной неделю назад очень сильно ругались на один эпизод. У нас федеральные СМИ неделю целую рассказывали о том, как вот этот парень, как его зовут, подскажи, пожалуйста, который сидит в тюрьме, и на нем еще там...
5: Ну, сейчас да, я вспомню.
4: История такая, Казанский стрелок.
5: Да, вот тот самый, все узнают, как Казанского стрелка, этого
4: получил,
5: достаточно.
4: Который получил пожизненное. И все федеральные СМИ писали так восхищенно, что вот он там встретил любовь всей своей...
5: Ну, не обязательно
4: своей,
5: восхищенно, но писали.
4: Я объясню, всей своей жизни, и вот девушка к нему в тюрьму приехала, и они там даже поженились, и совет им да любовь. Я думаю, вы что, с ума сошли. То есть вы просто берете и рекламируете преступника, который, по моему личному пониманию, должен до конца своих дней там гнить в этой тюрьме, забытый вообще всеми и всем обществом, потому что в этом смысл, да, его наказания. А федеральные СМИ у нас так, ну, как бы, с удовольствием муссируют эту тему. Ну, как это вообще?
6: Я вот вам даже больше скажу. Вот, ну, коль мы начали говорить про Колумбайн, сама ситуация, которая, ну, зародила это движение, да, то есть она была связана с нападением двух американских школьников в своем учебном заведении на преподавателей, сверстников, они пришли, просто расстреляли там.
4: И широко освещалось СМИ, что сделали героями в своем плане.
6: Вот, нет, там вообще по-другому сделали. То есть мало того, что это в СМИ, это было в 70-х годах. Потом нашелся какой-то режиссер американский, который снял целый художественный фильм. И вот именно вот этот художественный фильм, он зацепляет школьников, потому что, ну, умеют они ставить эти все сцены так, чтобы это было на эмоциях, чтобы это было вовлечение и так далее. То есть вот оно и пошло дальше развитие от этого. Потом его как бы особо массово не было, да, то есть проявление, а потом опять вот оно начало сейчас вот набирать обороты, да, то есть и я больше чем уверен, что это все не случайно, потому что мы смотрим эти группы, то есть есть координаторы этих групп. Это целенаправленная деятельность, как вот вы сказали, что, допустим, в «Синий кит» вовлекали, там, это было как бы, ну, пробно.
4: Просто тренировка.
6: Да, по вашему мнению. Вот, а потом тоже были другие деструктивные движения. Сейчас вот именно это деструктивное движение набрало обороты. Почему? Потому что это, по сути, возможность вовлечь какого-то подростка, вызвать общественный резонанс в обществе, да, то есть создать испуг для родителей за своих детей, что и является в общей сложности, это составные части терроризма. Вот, и очень легко можно, не находясь на территории нашей страны, совершить террористический акт.
4: Вот эта мысль мне вообще даже в голову никогда не приходила, она же супер очевидная. То есть это двойной эффект. Ты не просто берешь подростка, да, толкаешь его на преступление. Громкое или негромкое, там, поджог вертолета в Ноябрьске, к примеру, да, или какое-то мини-преступление, там, релейный шкаф где-нибудь, вот, в тайге. Так ты еще и психологический эффект оказываешь действительно на общество. Ну, то есть это то же самое, что, ну, вроде как есть проблема с бензином, и она касается человека, который приехал заправиться, да. Ну, распространяется эта паника вообще на всю страну. Страну. Даже на человека, у которого машины не было и никогда не будет, он, да, все равно переживает, что бензина в стране нет.
5: Ну, потому что, да, и от этого же потом цены на хлеб вырастут. И касается даже тех, у кого нет машин. Вот вы отдельно почему-то сразу отметили Колумбайн. Это сейчас у вас проблема номер один, да? То есть главное, на чем вы фокусируетесь?
6: Я сказал, что в текущем году стало выявляться очень много
5: больше
6: фактов.
5: Случаев, поэтому...
6: Да, именно, да, именно этих фактов. Вот. Есть факты вовлечения несовершеннолетних у нас в другие деструктивные диалоги, в том числе экстремистские.
5: Но там меньше, да, эпизодов таких?
6: Там, допустим, вот такая вот есть у нас деструктивная диалогия АУЕ.
4: Это запрещенная в России.
6: Да, запрещенная в России экстремистская диалогия. Расшифровывается арестантский уклад един. То есть это, по сути, как бы воровские вот эти уклады. Вот.
4: То есть когда подростки вовлекаются в вполне взрослую вот эту жизнь.
6: Ну, условно говоря... У нас образует и даже состав правонарушения факт того, что у нас какой-то подросток берет у себя на странице, размещает эмблему этой организации в виде воровской звезды, которая, по сути, напоминает розу ветров. Это наложены две друг на друга четырехконечные звезды, разделенные на две части, темную и светлую. То есть это татуировки у так называемых криминальных авторитетов, да, то есть они вот все на странице размещают, это уже административное правонарушение. Мы такие факты тоже выявляем. И процент таких фактов у нас правонарушений, ну, это где-то 40%, да, то есть вот именно там не все несовершеннолетние.
5: От общего числа экстремистских...
6: Правонарушений, вот. Это тоже вовлеченность. Потом у нас имеют место факты на территории округа, когда у нас жители округа, в том числе несовершеннолетние, вовлечены в деятельность таких организаций, как МКУ, «Маньяк, культ, убийц», да, то есть это где-то частично она как-то объединена вот с «Синим китом», да, тоже там это из нее исходящее, да, то есть потом есть у нас РДК, это
5: тоже запрещена в России, точно.
6: Это террористический курорт.
4: Да и на всякий случай скажем,
5: а НКУ,
4: что
5: вот это тоже запрещенное? Я сейчас... просто не совсем, надо... Нет, мы все... соблюдаем законодательство.
4: Марина, буквально все, что мы сейчас обсуждаем, оно так или иначе запрещено, если
5: потому
4: оно является экстремистским. Ну,
5: да,
4: как?
5: Да.
6: Ну, террористическими, либо экстремистскими организациями. То есть я их название привожу, то есть это со ссылкой, что именно это, да, террористические экстремистские организации.
5: Мы как СМИ просто обязаны об этом, естественно, отметить.
6: Да, да.
5: Вот, и вы сказали, что все это в основном проявляется в соцсетях, то есть это в интернете, да, в том числе?
6: Ну...
5: Зарождается, скажем так, эта вся история. Подростки же где с этим знакомятся? Только
4: подожди,
5: в интернете или нет?
4: Понятно, что в интернете. Интернет дает возможность распространения на большее количество людей. А вот эти подростки, это просто из-за того, что они балбесы, или они реально проникаются?
5: Так я как раз хотела сказать, вот с интернета почему начала. Вы же в основном ищете нарушителей в интернете или нет? Или у вас рейды какие-то вживую проходят в том числе? Потому что в интернете, если условно подросток, когда вы с ним уже знакомитесь и понимаете, да, что он совершил это преступление, вы четко осознаете, что он это сделал специально или просто не по знанию.
6: Здесь ситуация не индивидуальная. Есть случаи, когда действительно происходит эта радикализация подростка до такой степени, что его действия уже подпадают под преступление. Да?
5: И он осознает, что он делает, правильно?
6: Он уже, да. То есть то, что у нас подпадает под преступление, это только умышленные действия, вот, которые образуют общественно опасное деяние, квалифицируемое уже как преступление. Это уже... Конечно же, это серьезный какой-то поступок, осознанный, умышленный и так далее. То есть это не по неосторожности. А вот административные правонарушения, то есть есть у нас как бы такой момент, что многие говорят, я не знал, не понимал. Но как законодатель здесь сделал? Чтобы у нас человек сразу не попадал, условно говоря, под уголовную ответственность, ему дается возможность осознать свою ошибку. То есть мы привлекаем его к административной ответственности по такой норме, как 20.3, допустим, 20.29, 20.3.1, да, то есть это... Наши такие статьи основные, то есть это размещение, демонстрация экстремистских материалов, там, символики, разжигание межнациональной розни по религиозным и другим признакам. И в случае, если человек в течение года повторно совершает деяния, которые образуют состав этого административного правонарушения, это уже уголовно наказуемое деяние, предусмотрено Уголовным кодексом.
4: Ну, а штраф всегда все равно будет.
6: Нет,
4: но ведь большая разница, если вы говорите «розовый
5: ветров».
4: Подожди,
5: ты не дал договорить, нет, вы сказали?
6: Нет, тут смысл-то какой, что... Один раз ошибся, административное правонарушение, да, может быть, неосознанно ты там какую-то эмблему у себя
5: оступился
6: разместил.
5: Где-то.
6: Оступился. Все, вот в течение года еще раз ты это делаешь, это уже все, это уже преступление.
5: Умышленно, понятно.
6: Это уже преступление.
5: Тебя же предупреждали.
6: Да, это же преступление. То есть это идет, законодатель пошел по пути двойной превенции.
5: Да. В первый раз просто предупреждаете, получается, что это
6: нет,
5: нарушение, что так нельзя? Или
6: привлекаем к административной ответственности с вынесением штрафа.
5: Вот.
6: А второй раз уже к уголовной ответственности.
4: Угу. Я же спрашиваю.
6: Это уже реальное лишение свободы.
4: То есть штраф по-любому будет.
5: Да.
4: И дело в том, что мы иногда тоже такие, сейчас это модно говорить, кейсы, ну, назовем истории, рассматриваем, смотрим. Марина, как одного мужика там, на 50 тысяч оштрафовали за то, что он на соцсетях, там, в YouTube, допустим, лайкал каких-то иноагентов и каналы такой вот экстремистской направленности. Просто лайкал. Он не писал комментарий, я вас поддерживаю там, или против России, ничего не говорю. Просто там по ленте у него нашли эти публикации.
5: Ну, надо сказать, что за этим мужиком ФСБ следили.
4: Ну,
5: он приехал с территории Украины, и как бы он был под подозрением, скажем так, поэтому...
4: Ну, это прям... А если я вдруг случайно лайкнул? Вот механически, у меня есть привычка лайкать все, что вижу. Вот ну, такой я вот балбес, допустим. Мне прям тоже штраф сразу. Я скажу, блин, ребят, да я вообще Россию люблю, террористов не люблю, и там Россия вперед, победа будет за нами. Я вообще, ну, неосознанно это
5: Мне
4: сделал.
5: Кажется, лайки вы вообще не сможете.
4: А может, это даже не я?
6: Нет, демонстрация... путем, допустим, репоста, размещения на своей странице, это уже является тем деянием, которое образует...
4: Здесь есть состав уже,
6: есть
4: правильно?
6: Состав, да. У нас возможна демонстрация данной символики, атрибутики только в исключительных целях. То есть это когда это художественное, это исторические, да, то есть и когда это идет какая-то информационно-познавательная, да, то есть разъяснение. А если... У нас человек у себя на странице оставляет след этой символики, да, и все заходящие к нему лица могут заходить ее и смотреть, то, соответственно, это уже ситуация, которая требует ее пресечения.
4: Есть еще один момент. Допустим, у меня две страницы ВКонтакте. Одна действующая, я ее создал, когда, ну, так скажем, вырос. Да, эмоционально. А другая, старенькая такая, еще со школьных времен. Ну, давнишняя прям.
5: 2005 года.
4: С основания, как говорится, «Контакт». И что это он только не репостил? Что я там только не выкладывал? Какие вещи я там не писал, за которые мне искренне стыдно? Просто я не знаю даже, как туда зайти. Ну, ни пароля я не помню, ни учетки.
5: Ты имеешь в виду, считаются ли старые записи?
4: Но там моя фамилия и мое имя, и там есть записи. И по сути, вот если сегодня вступает в силу закон, который запрещает мне там сердечки красные публиковать, да, а она у меня есть 15 лет назад опубликованная, но ее сегодня можно найти на моих страницах.
5: Является
4: то это нарушение? Это является, я точно знаю, даже
5: так.
4: Не спрашиваю.
5: А вопрос в чем?
4: Вот есть ли наказание за то, к чему ты вообще не имеешь никакого отношения?
6: Ну, здесь отношение-то в любом случае имеете. Страница же была зарегистрирована когда-то именно вами, и с вашими учетными данными, и, соответственно, привязана к вашей личности. Она не кем-то была, эта страница организована. Поэтому то, о причастности это уже как бы вопрос снимается. Второй вопрос о том, что ну, нет у вас возможности там доступа да, к ней получить. Это нужно обращаться к администратору и восстанавливать доступ, либо объединять страницы, либо ее удалять. А вообще, с момента, когда вы разместили, да, то есть и узнали, что это запрещено, соответственно, у нас оно является, это правонарушение, продолжаемым и будет продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы его не выявят.
4: Mm-hmm. Вот это важно. Вот это еще раз надо важно, короче, отметить, что у нас есть такое понятие в России. Закон не имеет обратной силы. Это правда. Но вот про соцсети. Если какой-то закон в стране вышел, который запрещает демонстрировать вот флаг вот такой вот страны, да. К примеру, да? А мы 5 лет назад у себя на страничке опубликовали, и его сегодня можно на найти. Этой страничке найти и посмотреть на него.
5: Надо
4: по
5: удалить.
4: Сути, это нарушение закона сегодняшнего дня, его надо удалить. Как бы странно это ни звучало,
5: то есть, каждый
4: но
5: раз,
4: так оно работает.
5: Когда вводятся подобные поправки, нужно вспоминать, что у меня там есть, было, или даже прошерстить на всякий случай.
4: Просто для понимания, целые группы, посвященные родительству, удалялись беспощадно, когда
5: закон
4: вышел закон о запрете пропаганды child-free среди несовершеннолетних. Вот как только он вышел, администрация просто поняла, ну, там, контакты, допустим, поняла, что вот за 10 лет в комментариях нам написали такого, что мы попадем 1000 раз под ответственность за нарушение этого закона, поэтому проще вообще удалить эту
5: страницу.
4: Многие
5: группы были удалены, это правда. Слушайте, вот у меня вопрос про детей, которые попадаются. Во-первых, мне любопытно, самый младший, например, который вы помните в вашей практике, ребенок, да, по возрасту, ну, старше, понятно, там, 17 лет, вот даже сегодня я приводила в пример. А вот какие-то есть прям из ряда вон, типа 8-летние, 9-летние дети?
6: Ну, чаще всего это уже, когда дети начинают осознавать, как бы не до конца еще, не совершеннолетние, там, но 12-13 лет уже...
5: Вот такой опасный возраст.
6: Да, да, это уже, условно говоря, когда формирование личности, когда есть возможность какие-то внушения на несовершеннолетнего произвести, да, то есть чтобы он уже начинает себя чувствовать самостоятельным и совершать самостоятельные поступки, да, то есть и вот как раз в этот период чаще всего происходит вовлечение, вот, а потом уже дальше реализация всех противоправных деяний, это 14-18 плюс это уже...
5: А, то есть 12 их привлекают, ну, а 14 уже просят что-либо делать по указке.
6: Ну, условно говоря, то есть начиная от 12, не так, что в 12, а вот а от 12 и
5: старше.
6: Уже старше, да, уже есть возможность внушить какую-то, допустим, идеологию, и подросток в переходном возрасте, он может ее воспринять как абсолютно правильную и, соответственно, уже руководствоваться ей в дальнейшем.
4: А у нас же сейчас не снижен до сих пор, да, возраст ответственности за террористические, экстремистские преступления. 14 лет по-прежнему, по-моему.
6: Да, 14 лет. У нас вообще возраст привлечения к уголовной ответственности 14 лет.
4: Но... А есть ли, например, планы о том, чтобы как-то снизить эту планку до 12? Потому что, ну, в моем понимании, в 13 лет можно пойти с бомбой куда-нибудь.
6: Есть другие методы законные, да, то есть там это постановка на профучет, то есть это помещение в учреждение специализированное, которое изолирует, да, то есть в том числе у нас есть случаи, когда такие подростки помещались и для прохождения лечения в лечебные учреждения. Поэтому здесь исключение делать, я думаю, что никто не будет. То есть когда формировался уголовный кодекс, и когда вот норма и возраст привлечения ответственности, они уже там градацию какую-то сделали. То есть это с 16, с 14, а ниже 14, да, то есть все-таки, наверное, психологи руководствуются тем, что не осознают характер своих действий, последствий правовых от содеянного. У нас даже, ну, просто для примера так отвлекусь, что если, допустим, вовлекли какого-то несовершеннолетнего там в возрасте 13-12 лет для совершения преступлений, то у нас пленум Верховного суда ты квалифицируешь, что его используют как орудие совершения преступления.
4: Угу. Вот, был вообще громогласный такой случай, наверное, с полгода назад. Стая малолеток, простите, я выражаюсь, как считаю нужным, 12-13 лет, нашли какую-то одинокую пенсионерку, выпивоху, и неделю над ней издевались. Сломали ей руки, ноги, побрили на лысо, там клеем ее заливали, били постоянно. Даже я не буду рассказывать, до чего доходило дальше. Вот. Но их не привлекли к ответственности по всей строгости закона, который бы мне, например, хотелось, потому что курировала вот это мероприятие какая-то соседка, тоже взрослая женщина.
5: И больше ее наказали.
4: Ее наказали, ей там дали много-много, например, лет тюрьмы, а им как бы вот кого-то на учет в полицию и так далее. Вот, но я этого не понимаю сейчас, простите. 13 лет, хорошо. Позавчера ему 13, сегодня ему уже 14. Сегодня он сядет в тюрьму, позавчера еще нет. И для меня это непонятно. За вот такие неадекватные поступки.
5: Неадекватно, это правда.
6: В любом случае, такой ребенок, он не останется без внимания. То есть там целый комплекс мер превентивного характера, от постановки на учет до периодического, то есть посещения органов полиции. То есть там это не остается все бесследно. Это в любом случае этот ребенок попадает в сферу контроля правоохранительных органов.
5: То есть в любом случае он же под надзор. Вы сказали, что есть изоляторы, да, даже специальные для подростков. А у нас сейчас в Югре в этих изоляторах кто-то содержится?
6: У нас спецучреждений для несовершеннолетних нет на территории.
5: То есть их отправляют в случае на другие. Поняла. Да. А скажите, пожалуйста, лично вы с такими подростками общались, в силу своей профессии, или этим занимаются специальные люди в полиции?
6: Были люди, с которыми я общался тоже, и в том числе и сотрудники, которые находятся у меня в подразделении. Они проводили с ними мероприятия, конечно же, и разговаривали, общались.
5: Скажите, пожалуйста, вы когда общаетесь с этими подростками, по ним прям видно, что им мозги промыли? То есть они прям четко понимают, что они действуют правильно, что их идеология верная? Этого подростка реально еще как-то на путь истинный направить? Или там все сложно уже?
6: Безнадежных случаев, наверное, нету, да, есть такие моменты, что у этих подростков чаще всего какие-то есть психологические отклонения.
5: То есть вы всех в любом случае отправляете, да?
6: Почему вот так происходит? Условно говоря, да, у нас на каждые 100 человек, один там...
4: Потенциальный маньяк?
6: Да, потенциальный какой-то, имеющий свою точку зрения психически, по-другому он осознает окружающую действительность и так далее. И вот он как раз и попадает в сферу влияния. Можно привести такой пример, есть такое сейчас движение СССР.
5: Тоже запрещенное в России.
4: Там пенсионеры тусуются в основном.
6: Я просто к примеру, что, захотела, допустим, какая-то там недружественная там страна объединить под эгидой одним названием, условно говоря, лиц, которых бы они могли потом в дальнейшем использовать в своих целях. И вот они начинают, пропагандировать вот эту вот свою повестку, в соцсетях, что Россия, Российская Федерация, неправильно создана и так далее. Но ее же не все поддерживают, эту повестку. А ее поддерживают из тысячи, это один. А один это как раз, который имеет отклонение, понимаете? То есть это, условно говоря, это маркер, по которому производится отбор. И попадают в сферу влияния, это люди, это чаще всего, которые с какими-то отклонениями. То есть это они вовлекаются. И поэтому вы говорите, когда общаешься, видно, что он... маленько чудаковатый, такой вот.
5: Теперь у меня вопрос, как раз вытекающий из этого. Вы сказали, что в первую очередь это от склада ума зависит. То есть в какой семье и среде растет ребенок, вообще не важно, правильно?
6: Это тоже оказывает влияние на психологическое воспитание. Но человек, который растет в неполной семье, где, условно говоря, мать неблагополучная, он предоставлен сам себе, и это как раз уже...
4: Вероятность того, что он окажется в плохой компании, выше.
6: Потенциально это уже тот субъект, который будет вовлечен.
5: Я предлагаю сейчас прерваться на рекламу. Через пару минут вернемся и продолжим.
2: Важен каждый.
1: Радио Югра. Реклама.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Никаких пилотских штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой Родину

0: сладости, которые хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
2: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
3: Важен каждый.
4: В эфире программа «Важен каждый». Мы снова в эфире. Здравствуйте. У нас сегодня в студии временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Югре, полковник полиции Алексей Тартынский. Мы говорим про экстремизм среди подростков.
5: Причем мы очень много говорим про то, что вот подростки такие, они сякие, у них у кого-то отклонение, кто-то в неправильной семье, кто-то, например, просто подвержен,
4: кто-то там
5: в плохую компанию попал, кто-то романтизировался какими-то движениями. Ну, ни разу не сказали, а вот у каждого же наверняка есть родители. И у нас очень удобно в России говорить, если человек совершил какой-то поступок, это школа неправильно воспитала. Это ему там друзья что-то подсказали. Так-то он хороший у нас мальчик, но это вот, видимо, ему по телевизору. Или там это и надо игры. Доку 2 запретить надо. И никто почему-то не говорит, что, ну, родители должны следить, господи, за детьми.
4: Вот вы как считаете, Алексей, все-таки из семьи идет вот это, чтобы ребенок не попался никогда в жизни на подобные вещи? Что нужно делать и кому?
6: Ну, конечно же, безусловно, вся ответственность основная лежит на родителях. Uh-huh. Родители воспитывают. Это есть обязанность, предусмотренная законом по воспитанию. И если родитель не принимает мер надлежащего воспитания, там привлекается он к административной ответственности. То есть вплоть до лишения родительских прав. То есть там целый комплекс мер административного характера, которые направлены на исправление этой ситуации. Ну и родители, это, наверное, первые люди, которые должны думать о будущем своего чада, думать о том, каким он вырастет, да, то есть к чему он придет, что будет с ним после совершеннолетия. И как одна из мер по недопущению вовлечения в какую-то, скажем так, ну, даже не деструктивную диалогу, а в какую-то в плохую историю, то есть это вот как раз их родительский контроль. Методов и способов родительского контроля сейчас довольно-таки много. Что касается интернета, тоже сейчас есть возможность все трафики там контролировать, там сайты, то есть смотреть, чем ребенок занимается в свободное время.
4: То есть, простите, прям гаджет брать, смотреть?
5: Нет, чем? Есть программы специальные, которые позволяют устроить комендантский час. То есть у тебя интернет, допустим, с 9 утра, когда ты идешь в школу.
4: Ты в разрешенное время можешь на плохих сайтах сидеть,
6: нет,
4: комендантский
6: час. Нет, там же и контент, который можно, допустимый контент, тоже же можно это все через родительский контроль.
4: Фильтр детский такой.
6: Конечно.
4: А если ребенку уже 16, какие там фильтры? По большому счету, мне кажется, там уже...
5: Ну, к 16, наверное, Марина.
4: Уже сформировался,
5: целых 16 лет было, чтобы научить человека, что поджигать вертолеты, это все-таки плохо.
4: Ну, то есть, в целом, иногда, периодически, если есть возможность подглядывать, чем там ребенок в интернете занимается, нужно.
6: Ну, конечно, это нужно смотреть и нужно понимать. Если вдруг родитель не понимает, во что ввязался, да, то есть их ребенок, то пускай занимаются самообразованием, пускай в той же сети интернет находят, что это за знаки, что это за аббревиатуры, которые, допустим, на экране монитора изображен какой-то знак, да, то есть, ну, надо, ты не знаешь, что он значит, да, то есть, ну, через поисковую систему любой зашел, посмотрел, то есть там тебе будет комментарий. Смотришь, что он там стиль одежды какой-то, да, определенный, да.
4: То есть замечаешь, что изменения в ребенке важны, да?
6: Да, любые? То есть, задать вопрос элементарно, а почему ты вот хочешь выделиться из всех, да, и одеваешься, допустим, там в такую одежду, да, то есть пускай он объяснит, вот, ну, какие-то, возможно, там в отсутствии там даже ребенка или с ним вместе, да, то есть просмотреть файлы на компьютере, на гаджете, то есть это
4: объяснить
6: все тоже...
4: Объяснить всю опасность тех
6: или иных. Да, то есть такие моменты, это их нужно контролировать, если этим не заниматься, то вероятность вовлечения

0: как говорю, в плохую историю, то есть она возрастает, то есть данными действиями можно минимизировать и, соответственно, исключить подобный факт.
1: Проще говоря, Марина. Подожди,
2: то есть те подростки, которые в хороших семьях, с хорошими родителями, они к вам не попадают, как правило?
0: Ну, разные контейки.
1: Это я сейчас задам вопрос конкретный, поэтому, ну, для Марины, проще говоря, если у твоего ребенка, подростка, дома плакаты с покемонами, это один вопрос. Если у него черная балаклава, например, да, там, бита бейсбольная, вряд ли он увлекается бейсболом, скорее всего, он хулиганит. Да? Ну, или планирует этим заняться. По поводу разницы между... Давайте так, из 100 нарушений, вот от тех, о которых мы сейчас говорим, у скольки ребят мама педагог, папа пианист, а у скольки ну такая вот вполне себе неблагополучная,
2: да,
1: семья маргинального характера.
0: Ну, от неблагополучной семьи это 80%.
1: Вот ответ на вопрос.
0: Вот, да, и вот пример такой был, да, ну, в одном из населенных пунктов, да, то есть округа не буду привязку делать, то есть вот поступила вот информация о том, что он, ну, интересуется этим колумбайном.
2: А от кого поступил? Можно уточнить?
0: Ну, у нас
2: школа,
0: есть...
2: Школа, родители?
0: Есть...
1: всех информаторов.
2: Подожди, да, да, интересно все. Просто.
0: Есть специализированные возможности получения такой информации. Вот, поступила информация о том, что он, да, возможно, причастен. Зашли к нему домой, там у него в комнате макет человека, ножи пластиковые, пластиковые пистолеты, вот, имитация краски. Вот, мама все это видит.
2: О, да ладно.
0: Да, то есть и никаким образом это не пресекает. Ну, говорит, он, ему нравится, говорит, он занимается, растет без отца. Вот, и...
1: Наверное, хирургом.
2: То есть она не подозревала, что это что-то опасное,
1: и
2: да?
1: И то, что там макет истыкан ножом.
0: Да, ну... вот, да, вот, и увлекается, вот у него ребенок подрастающий вот этими всеми делами увлекается.
2: А вы потом, в первую очередь, конечно, и с мамой этой проводите,
0: ну, конечно,
2: беседы?
0: Конечно, объяснять, конечно, что конечно, для... конечно. Там и ответственность административная, и в том числе предостережение недопустимости, и в то постановка на профилактический учет, то есть это все целый комплекс мероприятий, там даже, по-моему, насколько я помню, стоял вопрос о назначении психиатрического исследования.
2: Ребенку. Ну да, да. Слушайте, а вот вы сказали, что сообщение поступило. Понятно, что информаторы разные бывают, в том числе, но и вы свою работу проводите. Мы понимаем, что полиция без дела, конечно, не сидит. А бывали такие случаи, когда подростки вам сами сообщали? Ну, я имею в виду про друзей.
0: Бывали такие случаи. Вот не так давно ситуация была в Сургуте. Там тоже в одном из учебных заведений именно одноклассники сообщили учителю, а учитель уже передал это в компетентные органы, да, то есть там девочка тоже там какие-то ножи хотела приобрести, то есть...
1: Девочки зачем? Это девочки. Ну, вы, девочки, за ножи не хватаетесь.
2: Ты думаешь, от пола это зависит, если
0: нет,
2: это в голове что-то?
0: Да, там гильзы какие-то, да, то есть уже там где-то дома хранились, то есть там, ну, такая история.
2: То есть она, видимо, разболтала подружкам, а подружки...
0: Да, похвасталась, и вот уже от них информация тоже поступила к нам.
2: Обалдеть, надо же, вот видишь, у нас какие есть осознанные, сознательные подростки, ребята.
1: Но вы... это, может быть, сейчас нужно акцентировать на этом внимание, сказать, что, ребята, если вы, например, заметили, что ваш одноклассник или ваш товарищ там коллекционирует ножи...
2: Или ведет себя странно, или обещает прийти с этим оружием в школу...
1: Делится своими мыслями по их использованию. Ну, сообщите об этом кому-нибудь, взрослым хотя бы, или учителю. Не считайте, что это стукачество, это не пацанский поступок.
2: Или
1: нет,
2: вот
1: это предотвращение преступления. Ничего здесь не пацанского нет, это нормально. Гражданский поступок.
2: Я так понимаю, сами дети вам позвонили, правильно, в полицию, не через родителей?
0: Нет, там ступенька, она идет, что дошло до педагогов, педагоги к директору, директора уже, соответственно, в департамент.
2: Но сигнал был все равно от детей.
0: Ну, да, была такая ситуация, когда именно дети, от них эта информация, она пошла по восходящей. А вообще есть у нас целый алгоритм на уровне антитеррористической комиссии окружной, то есть там он распространяется на все субъекты профилактики, на субъекты, в том числе департаменты, и образования, и спорта, и еще другие, то есть департаменты информационной связи с общественностью, да, то есть где выработан алгоритм, что от всех вот этих вот компетентных ведомств, в случае, если они в меру своей деятельности получают какую-то информацию, то есть они ее передают в АТК, антитеррористический комитет, и мы с ними уже совместно там ведем реестр, отрабатываем этих лиц.
2: То есть у вас, в принципе, налажено взаимодействие?
0: Да, и на уровне каждого терроргана у нас есть органы полиции, куда тоже стекается информация, которая подлежит регистрации и проверке в установленном порядке и принятию законного решения. То есть это не один факт, он просто так вот, что поговорили и разошлись, он не проходит. То есть это все включается в алгоритм профилактики и, соответственно, с комплексом мер до той степени, то есть все вот уже он не опасен или опасен, продолжаем работать.
2: Ну, здесь получается, если даже вот вы про маму эту рассказали, да, которая не понимала, что 12-летний ребенок там что-то творит страшное. Вот если родитель заметил в своем ребенке что-то подозрительное и понимает, что он увлекается какой-то странной там идеологией, какой алгоритм действия?
1: Да и ремня ему дать, Марин. Какой
2: вот,
1: алгоритм? Ты же в полицию,
2: что...
1: собственно, ребенка
2: вот,
1: не потащишь же, правда?
2: Я как раз про это и говорила.
1: Воспитывай,
2: чтобы,
1: господи.
2: Чтобы не навредить ребенку, до вас ведь многие, наверное, даже и не доходят.
1: Да.
2: Родители понятно, а учителя, например?
0: Учителя, вот согласно вот алгоритму, который я выше озвучил, да, то есть они обязаны нас информировать и организовывать работу профилактическую с вовлечением вот этих компетентных департаментов.
2: Обходя родителей при этом, правильно?
0: Но родители тоже попадают в эту сферу. То есть мы же не можем ребенка опрашивать без родителя.
1: Угу. Ты не представляешь, какое колоссальное количество подобных ситуаций не выходит за пределы школы.
2: Да, я про это и говорю, что
1: 90% подобных случаев заканчивается в кабинете у завуча или у директора вместе с родителями.
2: Да, я про это и говорю. Она может позвонить родителям и сказать, слушайте, ну давайте до полиции доводить не будем уже, как-нибудь сами
1: опять
2: разберемся.
1: Большая разница, Марина, если где-то там мы заметили ребенка с каким-то пластиковым ножом или с имитацией там, из какой-нибудь игры Minecraft или Counter-Strike, это одно дело. Если он пришел в школу, начал других детей, это уже другое дело. Соответственно, другая ответственность.
2: Подожди, вот Алексей как раз хотел сказать что-то.
0: Вот здесь такой момент, что, ну, вот вы говорите, там 90% не выходит. Здесь уже учителей, ну, вот я сам принимал участие тоже в семинаре для учителей, то есть им уже доведено, что, ну, если вы укроете, а мы потом узнаем, то вам будет хуже.
1: Вот.
0: И поэтому здесь уже идет пересмотр этой ситуации. Им проще эту ответственность переложить на нас, чтобы компетентные органы включились, провели проверку, чем потом, допустим, через 2 месяца мы будем им сообщать о том, ну, то есть предъявлять претензии, что они нам не сообщили, знали, но не сообщили.
2: А это гораздо хуже.
1: И вместе с тем.
0: Да. Угу.
1: И вместе с тем. Сколько вот таких вот прецедентов заканчивалось тем, что директор получал, да, классный руководитель и зауч. И мы еще с Мариной спрашивали, да как так-то? Ну, то есть, почему директор, почему зауч, почему классный руководитель, да, оказались на скамье подсудимых за какого-то неадекватушку, который пришел в школу и с порога начал избивать детей?
2: Что скрывали.
1: И мне это не было понятно. Сейчас спасибо, Алексей, что прояснили, что, возможно, нам же не все как бы рассказывают, там не все материалы уголовного дела, правда, с заседания суда доводят до средств массовой информации или до непосредственно зрителя-слушателя. Возможно, были какие-то эпизоды с сокрытием.
2: Ну, я думаю, сейчас это и педагогам в том числе тоже интересно и важно услышать. И в последний вопрос еще в завершение. Есть ли какие-то площадки, которые у вас вызывают наибольшее опасение? Ну, то есть, условно, 90% всех вот этих случаев связаны с Телеграмом, или с ВКонтакте, или еще где-то, или это равномерно везде распределяется?
0: Ну, конечно же, здесь прежде всего сервисы используют те, которые в обращении у молодежи. Вот в Одноклассниках молодежь не сидит.
2: Да, то есть это редкость вообще,
1: Ну, хотя последнее время динамика и тенденция такова, что...
2: Но все равно не настолько нет.
1: Это у них бойкот был одно время.
2: Да, Одноклассники у вас не фигурируют в статистике.
0: Ну, редкий раз, я не помню, да, то есть... По ВКонтакте, да, то есть здесь там уже, ну, где-то больше вовлечения. Но вот сейчас, ну, больше всего стараются они использовать те ресурсы, которые позволяют им анонимно что-либо делать. А это вот как раз вот у нас такие были ресурсы, как в свое время WhatsApp, где нельзя было получить обратную связь о владельце аккаунта.
1: О-о-о. Слава богу, запретили
2: в России.
0: Да, по той простой причине, потому что все серверы и вся регистрация происходила за пределами Российской Федерации, и поэтому никто обратной связи оттуда не давал.
2: А можно вопрос сразу, значит ли это, что вы перестали работать с WhatsApp, или все-таки... Потому что люди же знают обходные пути, и так или иначе пользуются этим мессенджером некоторые. Вы с ними продолжаете работать?
0: Мы работаем во всех плоскостях, в том числе, которые ограничены доступом.
2: Даже в запрещенных соцсетях, потому что там тоже происходит эта противоправная деятельность. Все поняла, спасибо большое.
0: Да,
2: то есть вы работаете везде. Ну, в общем, ВКонтакте и Телеграм — это самые главные площадки.
0: Ну, да, это... Телеграм, опять же, он сейчас тоже не работает, не функционирует.
2: Замедлен, да.
0: Замедлен. Различные площадки, ну, ВКонтакте вот в большей степени, да, то есть там именно мы что-то находим. И тут же оно идет, такая ситуация, да, что вот есть, условно говоря, какой-то там канал, канал, да, и вот там в нем происходит раскрутка, в нем комментарии, то есть там его начинают посещать, от одного к другому там переходят ссылки, то есть... приглашения, там вот эти все. То есть, ну, на самом деле, здесь может использоваться любой абсолютно мессенджер.
2: Даже Макс.
0: Ну, в том числе и Макс, да, то есть здесь у нас и не исключена возможность использования даже этого сервиса для распространения тех или иных деструктивных идей. Потому что переписку в онлайн никто не смотрит. То есть ее мы можем потом, конечно же, спустя некоторое время проанализировать, посмотреть, то есть и так далее. То есть, а в онлайн, конечно же, это все может быть. Мне вот не так давно самому тут мошенники звонили с использованием Макса.
1: В общем, резюмируя наше сегодняшнее совещание, так сказать.
2: Разговор.
1: Хочется еще раз попросить родителей, ну, разговаривать с детьми, донести до детей мысль, что не надо бояться сообщать о каких-то там подозрительных дядях, которые угрожают, например, или что-то заставляют, или к чему-то принуждают, или к чему-то агитируют, призывают, склоняют, вербуют. Просто доверие какое-то должно быть.
2: Ну, в общем, все начинается с семьи.
1: В очередной раз, тысячный, стотысячный раз объяснить детям, что наркотики — это плохо, терроризм — это плохо, экстремизм — это плохо.
2: И что законы обновляются
1: регулярно,
2: да, и нужно
1: все-таки... Не надо к ним склоняться, и что действительно, ну... Закон в нашей стране, он неотвратим для всех и каждого.
2: Сейчас даже поиск экстремистской информации тоже запрещен законом. Поэтому.
0: Да. И для всех хотел бы обозначить такую информацию. У нас перечень экстремистских и террористических материалов, он находится в общем доступе на сайте Министерства юстиции. И поэтому, если вдруг у родителей там еще у кого-то, да, то есть станет вопрос, а относится оно к такому или нет, да, то есть можно зайти на сайт Минюста, попробовать по ключевым словам найти что-либо подобное, ну, то есть и по картинке то же самое.
2: Ну, там тысячи этих материалов, но да, через поисковик можно найти, по ключевым словам. Действительно, лучше проверять и убеждаться, что ничего противозаконного ваш ребенок не делает. Спасибо огромное. У нас сегодня в студии временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Югре, полковник полиции Алексей Тартынский. Вам удачи в делах, привет коллегам, спасибо большое за то, что вы делаете. Это реально очень большое, важное дело. Спасибо, что каждый ребенок для вас важен, и каждого вы стараетесь обезопасить.
3: Важен каждый. Радио Югра. Реклама. Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Автомол. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили — 300 рублей. Автомол86.ру.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
6: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: будет стрелять по мне, а зацепит вас.
1: Саша, это общее дело.
0: И потом, мы с первого класса вместе.
2: И за все, что мы делаем, отвечаем тоже вместе.

0: Местное время 13 часов. Главное окружное радио.
1: Я ничего о тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
4: Национальные проекты России.
5: 0+.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина. Не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
9: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружинные проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона – срочное дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
5: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

It just all comes together. Archives on a V8.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
5: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
6: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
5: Реклама – лишние расходы.
6: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
7: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
8: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 33-09-09.
9: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
10: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: сегодня будем говорить о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Николаев. Евгений Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, Евгений, какие травмы чаще всего получают водители и пассажиры при лобовом столкновении, а, собственно, какие при боковом ударе и при опрокидывании? И есть ли какая-то закономерность?
1: Ну, давайте, наверное, начнем все-таки с основного, это с закономерности, потому что здесь можно все, по сути, ДТП, так скажем, разделить по трем категориям. Это какой у нас тип транспортного средства, да, то есть это может быть грузовой автомобиль, легковой, там даже тот же самокат, велосипед, мотоцикл. Потом механизм самой ДТП, аварии. То есть куда пришелся непосредственно удар, от этого будет очень зависеть многое. То есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция, или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент можно ключевой отметить. Это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. Если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности. Также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну, а опрокидывание, это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть, когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
0: Слушайте, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще, меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну, как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы, вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть, наоборот, те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот? Прокомментируйте.
1: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, mm-hmm. да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть mm-hmm. расчет даже той же самой подушки безопасности, mm-hmm. которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально mm-hmm. на сохранение mm-hmm. вашей безопасности.
0: Понятно, все же разные, и ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные, здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
1: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягивается ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата. Но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает угу. в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение, да, угу. в автомобиле, да, какие-то травмы получает.

0: получит ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, а что будет.
1: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
0: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках. Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она неконтролируемая. Именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
1: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так, чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
0: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, она по сути идет от слова-то хлыст, то есть это такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея-то как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резко как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
1: все проявляется.
0: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
1: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается хлыстовая травма?
0: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик, насколько он сложен будет. Здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки перерастяжения, ушибы, да, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы — это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии, за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
1: Давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
0: Ну, вообще изначально, конечно, мотоциклистов рассматривать и даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные, то есть когда они летают на большой скорости, но у них нету защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там, шлем, черепахи, там, налокотники, наколенники, там, мотоботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть минимизируют там ссадины, минимизируют там ушибы, но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качешься, но ты врезаешься в тот же стол, попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
1: Не спасет. Да. И неважно здесь все-таки, как... Ну, их важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
0: Да, я еще хочу сказать вот такой интересный момент именно о самокатчиках. Конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
1: Теперь это точно.
0: Я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам в этой 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. С историей с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь, какая скорость. Даже на 5 километров часто можешь получить очень мощный перелом.
1: То есть все те люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП. Какая помощь наиболее эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте коротенечко сейчас об этом.
0: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда позволяет максимально эффективно стабилизировать человека, да, и чтобы в дальнейшем благополучно, так скажем, позволить нам его довести до больницы. Так что делать свидетелям, то есть очевидцам, так скажем, происшествия ДТП?
1: Ну, какие-то действия, ну, не знаю, может быть, 3 шага, 5 шагов, как-то вот здесь вот, ага.
0: Так, ну, то есть если вы стали очевидцем ДТП, скажем, единственное, что и первое, что вы должны, в принципе, сделать, это оценить безопасность для самого себя. То есть это самое необходимое, потому что автомобили, они есть разные, аварии есть разные, то есть визуально, то есть автомобиль не поврежден, но в те же 5 минут, мы уже даже это, может, по роликам видели, то есть произойдет взрыв, произойдет возгорание, да, и вроде вот вы уже бежите оказывать помощь, но...
1: Не успеваете.
0: Не успеваете, просто потому что вас же самих же взрывом этих отклинит. То есть первое, у нас все безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешите его брать, не спешите его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
1: Да.
0: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей, это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
1: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще не делать.
0: Лучше не делать, да.
1: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
0: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
1: открытые
0: черепно-мозговые, допустим, да, то есть в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля, то есть уложить на поверхность, да, то есть чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать, то есть делать реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем. А так как в наше время сейчас очень много школ по первой медицинской помощи, поэтому очень многие умеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон и поснимать, нежели вот именно что-то сделать.
1: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить скорую медицинскую помощь.
0: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112, потому что 112, они очень быстро раскидывают ваше обращение, то есть по специализированным службам, и если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам скажу, что делать.
1: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров. Радио «Югра». Главная музыка на окружном. Радио «Югра». Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ERT, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
3: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
4: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
5: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
6: И что ты сделал?
5: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
7: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
9: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
10: Давит осень, ни с кем он до утра, ты не в курсе.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
6: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
2: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама. На радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
7: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52. Tank fly, boss walk jam, nitty gritty, you're listening to the boy from the big bad city.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Я годами мечтал о конкретной модели автомобиля. Нашел сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка. Я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
6: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
7: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Автомолл. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомолл86.ру.
9: На работу и обратно я попутчика возьму, чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
10: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра-Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри. Все доставляет по пути.
8: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алло.
2: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
0: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: «Автомолл». Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
5: Осуществи мечту. ЭКО ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
7: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией до обращения в суд за защитой своих прав, обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
8: Затраты большие долой, и на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас. В автокресле нам удобно. За окном вид бесподобный. Мы не отвлекаем вас. Ведь дорога главная сейчас.
6: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будет...
1: Пешеходов и пассажиров.
2: Здравствуйте, в эфире программа «По дороге безопасности». Меня зовут Даша Кунцова. Сегодня будем говорить о травмах, которые получают...

0: аварии. То есть куда пришелся непосредственно удар, от этого будет очень зависеть многое. То есть это либо лобовой, как вы уже сказали, боковая проекция, или все-таки по касательной. Либо это все-таки с перевертыванием. И еще один, наверное, момент, как можно ключевой отметить, это антропометрические данные, то есть именно самих участников. От этого будет тоже очень много зависеть. Это будет либо ребенок, либо взрослый, соответственно, будут получены разные травмы. Ну, давайте начнем, наверное, с лобового столкновения. Здесь будут больше преобладать черепно-мозговые травмы, закрытые, ссадины, потому что очень часто люди, так скажем, пробивают головой лобовое стекло, осколки режут. А если это брать удар об руль, то это будет повреждение грудной клетки, то есть это может быть переломы ребер, а если где переломы ребер, там могут быть и повреждения внутренних органов. То есть если это по большей части удар идет в нижнюю часть автомобиля, то тут повреждения из-за деформации кузова, это будут нижние конечности, то есть таз. При боковом, соответственно, это больше, скажем, верхние конечности. Также закрытые переломы ключицы, потому что смещение идет касательной формации. Ну а опрокидывание, это, наверное, самый, скажем, тяжелый вариант исхода ДТП. То есть когда человек просто не контролирует свое положение, то есть он крутится, вертится, обо что ударится, там и получит травму.
1: Слушай, ну обо что ударится? Ведь не зря придумали ремни безопасности. Вообще меняется характер травм у человека? Зависит ли это от того, был пристегнут человек или нет? Ну как бы, я же как будто бы понимаю, что да, но вот некоторые даже говорят, хорошо, что я был не пристегнут, а то бы вот, собственно, все закончилось очень плохо. А есть наоборот те, которые, попадая в ДТП, серьезные, были пристегнуты, и говорят, хорошо, что я был пристегнут, хоть в лобовое не вылетел. Вот как вот здесь вот? Прокомментируйте.
0: Ну, интересный вопрос. Смотрите, здесь изначально вот у нас почему-то в обществе складывается к ремням безопасности отношение такое, что это как панацея от всего, да, то есть и вы пристегиваетесь, вы обязательно там будете сохранены, будете в безопасности, это спасет вам жизнь. Но если брать с точки зрения практики уже и опыта, что и да и вообще задумки изначально этого ремня, это просто как дополнение к комплексной системе безопасности, потому что от того, какой ремень, как он одет, ваше положение тела, да, то есть по отношению к этому ремню в салоне автомобиля, от этого тоже будет очень много играть роль. То есть если даже взять, что ремень, так скажем, не до конца дотянут, плохо работает, либо ваши антропометрические данные, то есть высота, рост, вес, да, то есть, так скажем, не по задумке производителя одеты, то, соответственно, будет нарушено комплексное, то есть это расстояние до рулевой колонки, то есть расчет даже той же самой подушки безопасности, которая выстреливает своим пиропатроном, да, то есть будет нарушена вот эта траектория, скажем, и расстояние, которое было рассчитано изначально на сохранение вашей безопасности.
1: Понятно, все же разные. И ремень этот, он вроде как будто бы придуман для универсального такого человека, ну, то есть это же вроде как манекен, а все разные. Здесь я, конечно, понимаю. Давайте сейчас немного поговорим о том, какие травмы чаще всего получают дети в ДТП, если они перевозятся там без автокресла или в неправильно установленном автокресле. Здесь вот какого рода травмы и чем отличаются от травм пристегнутого ребенка?
0: Вот опять же, давайте, наверное, все-таки возьмем то, что если брать по ПДД, да, то есть по правилам ребенок должен находиться в автокресле, а как мы знаем, у автокресла у него есть 5 точек крепления, эти точки крепления, между ними натягиваются ремни, за счет чего, то есть правильно распределяется нагрузка во время удара, то есть за счет этого снижается, так скажем, действующая сила на само тело. То есть за счет, опять же, этого у нас, получается, уменьшается повреждение опорно-двигательного аппарата. Но, конечно, никоим образом не, так скажем, не убирает факт травмы, но гораздо сильно минимизирует. И вот если брать, допустим, ребенка, который, опять же, находится без ремня безопасности, это при момент удара у нас ребенок благополучно улетает в какое-нибудь местоположение, да, в салоне автомобиля. Если взять в сравнение от того, что ребенок был пристегнут или ребенок был не пристегнут, соответственно, ребенок, который пристегнут, он, по крайней мере, сохраняет свое изначальное положение, да. А в автомобиле, да, какие-то травмы получит, ушибы, ссадины, там, возможно, незначительные там, внутренние повреждения внутренних органов. А вот ребенок, который не пристегнут, за счет того, что он еще легкий по весу, маленький, то есть инерционная сила будет на него оказываться колоссальная. И здесь уже мы просто даже не можем предположить, что будет.
1: Что будет? То есть, получается, все-таки руки мамы, это, конечно, очень здорово, и они, если надо, защитят, но не в случае ДТП, да, и все-таки, если придумано средство защиты, я сейчас автокресло имею в виду, то, значит, и этим пользоваться надо.
0: Вот вы очень хорошо сказали о руках, то есть очень часто родители, то есть перевозят детей, неважно в каком это будет, на пассажирском переднем сиденье или заднем, именно на руках.

0: Да, с одной стороны, это удобно, конечно, быстро и практично для родителя, но если рассмотреть это в контексте какого-то дорожно-транспортного происшествия, удара, то здесь очень все интересно становится, если это сейчас мы попробуем быстренько разобрать. То есть в момент аварии у человека есть такое понятие, как инстинкт самосохранения, и вот эта вот реакция, она не контролирует именно родителя, то есть она нацелена на сохранение именно самого родителя, mm-hmm. то есть когда родителю одну руку как минимум старается упереться там, допустим, а в переднее там сиденье, да, то ребенок, получается, у нас зафиксирован всего лишь на коленке, одной рукой прикрыт, а голова, она, как правило, обычно находится в свободном положении, и ребенок, опять же, благополучно с этой инерцией влетает.
1: Влетает в лобовое стекло, это, между прочим, очень страшно. Давайте остановимся на такой штуке, как хлыстовая травма. Чаще всего, да, случается, ты пристегнут, все как бы здорово, и вот хлыстовая травма, всем понятно, наверное, да, что это как хлыст работает, так чик, да. Давайте вот, что это такое, при каких авариях возникает, и почему, вот это самое важное сейчас, почему симптомы хлыстовой травмы проявляются не сразу, как, скажем, там, перелом, его видно, да, а вот через какое-то время?
0: Ну, правильно вы сказали, хлыстовая травма, она, по сути, идет от слова-то хлыст, то есть это такое волнообразное движение. Оно чем характеризуется? Что в момент, допустим, удара в лобовом столкновении голова резко, то есть, нагибается вперед. За счет этого у нас происходит, то есть, перерастяжение мышц. В дальнейшем это у нас происходит, естественно, отеки все. Если это удар происходит сзади, то, соответственно, тело-то по инерции, оно двигается вперед, но потом резко останавливается, шея-то, как она у нас не зафиксирована, соответственно, она у нас делает резко как раз, опять же, это движение вперед. И здесь очень, так скажем, часто бывает именно момент отложенных травм, да, то есть вот в момент аварии происходит так называемое белое пятно, когда, то есть, вроде бы никаких болей нету, либо они есть даже незначительные, возможно, есть какие-то синячки, но потом по происшествии какого-то времени, день, два, три, то есть,
1: все проявляется.
0: Да, проявляются и боли начинаются, и онемение, какие-то еще вылезают другие симптомы. От этого никто не застрахован, это надо просто иметь в виду и, как говорится, бдить за этим, наблюдать.
1: Но все-таки хлыстовая травма, вот насколько она опасна для человека, и риск потом развития каких-то, не знаю, неприятностей, да, связанных с этой хлыстовой травмой, вот насколько он велик, когда случается хлыстовая травма?
0: Ну, на самом деле, довольно-таки он велик. Насколько он сложен будет, здесь, наверное, если в момент травмы не происходит, то есть переломов каких-то позвоночника, да, просто это будут все-таки перерастяжения, ушибы, да, даже те же самые повреждения фасеточных суставов. Фасеточные суставы – это такая интересная штука, мало о них кто знает. То есть у нас есть позвонки, у нас есть межпозвоночные диски, а есть именно еще вот фасеточные суставы, это когда между остистыми отростками в позвонке вот они находятся. И они очень часто повреждаются за счет резких разгибов, перегибов. В момент аварии, за счет, так скажем, на адреналине, да, как говорят, там многие человек находится в шоковом состоянии, то есть это не чувствуется. Но потом, в дальнейшем, когда это адреналиновое шоковое состояние спадает, проявляется вся, так скажем, спектр этих болей. То есть и сами фасеточные суставы, они не столько болят, но они становятся потом в дальнейшем именно источниками вот этих незначительных, но постоянных болей.
1: Давайте теперь перейдем к мотоциклистам. Лето, мотоциклисты, водители средств индивидуальной мобильности. Какие травмы для них наиболее характерны? И чем, вот это тоже очень важно, да, чем отличается травматизм при падении на скорости 20 км в час и, скажем, 90?
0: Ну, вообще изначально, конечно, мотоциклистов рассматривать, даже сравнивать его вот с автомобилем в принципе нельзя, так же, как и самокатчик с автомобилем, это вообще отдельная история. Вот. У них, у мотоциклистов, основные травмы, они, видите, они высокоинерционные, то есть когда они летают на большой скорости, но у них нет защиты такой кузова. То есть, да, у них есть защита, там шлем, черепахи, там налокотники, наколенники, там мотоботинки, все такое. Но, в принципе, они спасают только от каких-то касательных повреждений, да, то есть минимизируют там ссадины, минимизируют там ушибы, но о каких-то столкновениях, то есть, когда, допустим, ты даже ты уже упал с мотоцикла, ты его положил, ты уже качаешься, но ты врезаешься в тот же стол, попутную машину, тебя это никак абсолютно не спасает.
1: Не спасет. Да. И неважно здесь все-таки, как, ну, важно, конечно, какая скорость, все как бы понятно, но характер травм будет разный.
0: Да, я еще хочу сказать вам такой интересный момент именно о самокатчиках. И, конечно, я понимаю, что это стоит вообще выделить в отдельную категорию.
1: Теперь это точно.
0: И просто я сам водитель самоката, то есть у меня один из самых мощных самокатов в городе, я сам в этой 4 года на этой технике катаюсь. Здесь очень ключевой момент того, что у автомобиля очень много точек опоры, да, и очень много точек защиты. У мотоциклиста, у него есть мотоцикл, у него есть аэродинамика, у него есть обтекаемость, да, за счет чего он какие-то может минимизировать те же повреждения, даже тоже просто положить мотоцикл, да, и ты будешь просто катиться. С история с самокатчиками абсолютно другая. У них есть всего лишь, грубо говоря, две точки опоры. Это ноги и руль. То есть за счет того, что это маленькие колесики, они очень, так скажем, глотают все ямы, то есть для них каждая кочка, каждая ямка может стать, по сути, фатальной. И действительно, неважно здесь какая скорость, даже на 5 километров в час ты можешь получить очень мощный перелом.
1: То есть все эти люди, которые берут под ноги самокат и думают, ой, да что там, господи, маленькая скорость, очень заблуждаются, да? Что это не травматичный вид транспорта. Евгений, а давайте теперь поговорим о золотом часе, который есть, собственно, у пострадавших в ДТП, и какая помощь наиболее эффективно, что ли, вот в этот вот момент? Что делать очевидцам, в конце концов, до приезда скорой медицинской помощи? Давайте кратенечко сейчас об этом.
0: Ну, давайте, да, действительно. Так, действительно существует такое правило золотого часа, но это правило золотого часа, наверное, больше все-таки для медицинских работников, нежели чем просто для свидетелей. Что такое правило золотого часа? Это когда от момента, так грубо говоря, аварии, не более часа, когда медики могут хорошо стабилизировать пациента, потому что еще компенсаторные функции организма, они очень активно работают. То есть у нас есть вот это, скажем, время, когда позволяет максимально эффективно стабилизировать человека, да, и чтобы в дальнейшем благополучно, так скажем, позволить нам его довести до больницы. Так что делать свидетелям, то есть очевидцам, так скажем, происшествия ДТП?
1: Ну, какие-то действия, ну, не знаю, может быть, 3 шага, 5 шагов, как-то вот здесь вот, ага.
0: Так, ну, то есть если вы стали очевидцем ДТП, скажем, единственное, что и первое, что вы должны, в принципе, сделать, это оценить безопасность для самого себя. То есть это самое необходимое, потому что автомобили, они есть разные, аварии есть разные, то есть визуально, то есть автомобиль не поврежден, но в те же 5 минут, мы уже даже это, может, по роликам видели, то есть произойдет взрыв, произойдет возгорание, да, и вроде вот вы уже бежите оказывать помощь, но...
1: Не успеваете.
0: Не успеваете, просто потому что вас же самих же взрывом этих отклинит. То есть первое, с нас все безопасность своя. В дальнейшем, наверное, самое лучшее будет именно как не медицинским работникам, а просто как очевидцам, это просто оценить состояние, то есть именно человека в салоне. То есть не спешить его брать, не спешить его перекладывать, вытаскивать с автомобиля, а именно оценить. Потому что в авариях очень часто происходит повреждение именно конечностей, да, то есть позвонков и шеи, то есть это самое такое распространенное. И именно в этот момент, когда начинают вытягивать, там же у нас есть специальные методики для вытаскивания пострадавших. То есть человек, очевидец, не зная этих навыков, он просто велик шанс того, что он хуже навредит.
1: Да.
0: А в наше, так скажем, время юридически подкованных людей, это вас еще могут и засудить за причинение, то есть по неосторожности.
1: Да, если вы не знаете, как это делать, лучше вообще
0: лучше,
1: не делать.
0: Лучше не делать, да.
1: Быстренько вызывайте скорую и ждите, да, там, не знаю, может быть, как-то, но есть смысл, как-то может укрыть, если это зима, да, чтобы тепло там не уходило у пострадавшего. Ну, возможно, я не знаю, как, насколько это правда.
0: Ну, давайте так, если у нас пострадавший находится в салоне автомобиля, то и он там без сознания, да, то есть здесь стоит оценить его вообще состояние витальных функций, то есть дыхание, сердцебиение, да, то есть есть ли оно сознание вообще. То есть уже от этого отталкиваться. Если, конечно, вы видите там травмы, которые там очень тяжелые, так скажем, там
1: открытые
0: черепно-мозговые, допустим, да, то есть, в принципе, вам ничего делать не надо, просто ждите скорую помощь. То есть, если вы видите, что человек в сознании, то есть он может конкретизировать, что у него болит, как у него болит, где у него болит. Здесь, да, вы можете работать с этим человеком, помочь даже с его же самим помощью, то есть как-то его эвакуировать из автомобиля, то есть уложить на поверхность, да, то есть чтобы он лежал спокойно. Надо укрыть, укройте. Ну, и если у человека уже при вас остановилось сердцебиение, да, то есть дыхание отсутствует, ну, можете качать, то есть
1: и
0: делать
1: то,
0: реанимационные действия, да, если вы умеете, без проблем. А так как в наше время сейчас очень много школ по первой медицинской помощи, поэтому очень многие имеют навыками, но проблема в том, что на практике-то это никто с этим не сталкивается. И люди очень часто начинают теряться, бегать, и им проще, наверное, схватиться за телефон, поснимать, нежели вот именно что-то сделать.
1: Но если вдруг так случилось, что вы стали свидетелем тяжелого ДТП, нужно взять себя в руки, нужно отбросить эмоции, в первую очередь позвонить в скорую медицинскую помощь.
0: Наверное, даже я вас поправлю, не скорую помощь, а лучше позвоните сразу в 112. Потому что 112, они очень быстро раскидывают ваши обращения, то есть по специализированным службам. И если вам нужна необходима консультация, они напрямую переведут вас на скорую помощь и дам вам скажу, что делать.
1: Мы говорили сегодня о травмах, которые получают участники дорожно-транспортных происшествий. В гостях сегодня был фельдшер передвижного отряда Центра медицины катастроф Евгений Анатольевич Николаев. Евгений Анатольевич, спасибо, до свидания.
0: Спасибо большое, до свидания.
2: По дороге безопасности. Программа для всех участников дорожного движения. Водителей, пешеходов и пассажиров.

0: Реклама. Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Нашел телефон на сайте объявлений. Продавец попросил 100% предоплату на карту, потому что уезжает. Перевел. Больше он не отвечает. Телефон я так и не получил.
7: Запомните правило. Никогда не переводите 100% предоплату незнакомцу. Это огромный риск. Платите только при личной встрече. Используйте официальные способы оплаты через площадку с защитой покупателя. Используйте безопасные сделки или площадки с гарантиями. И никакой предоплаты.
8: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
9: Осуществи мечту. ЭкоПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
10: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или App Gallery. Приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем, прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Мам, а я принцесса?
7: Конечно.
6: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
7: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон, автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
6: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
8: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
9: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
5: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
6: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
7: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Привет! Вчера нашел фотографию нашего общего друга из детства. Посмотри, это точно он? Вот ссылка.
9: Никогда не открывайте файлы от неизвестных отправителей. Не переходите по подозрительным ссылкам в мессенджерах и электронных письмах. Важно знать. Один из самых распространенных способов мошенничества – это отправка вредоносных файлов, выдаваемых за привлекательный контент, который включает в себя бесплатные игры, программы, документы, фотографии или медиафайлы. Придерживайтесь принципа нулевого доверия. Удаляйте сообщения.
10: Автомолл. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 6888. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
12: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В Автолиге я поездку по пути домой возьму.
13: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
14: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Главное окружное радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
2: Новое время – это не какое-то отдаленное будущее. Это, по сути дела, наше время. Мы в нем сегодня живем. Сейчас значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
1: Важен каждый.
3: В эфире программа «Важен каждый». Это программа про идеи, которые помогают обществу, про людей, которые любят Россию и работают на ее благо. Таких людей миллионы. В этом деле важен каждый. А в студии Тимур Полунин, Марина Штейникова. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. В начале нашей программы хочу зачитать пару заголовков из наших окружных СМИ. В Советском районе 17-летний парень выжег свастику на плакате, посвященном 80-летию Победы. Возбуждено дело о реабилитации нацизма. В Мегионе задержали подростка, который создал телеграм-канал с угрозами нападения на школы. В Сургуте размещали в чатах дети картинки и комментарии с признаками экстремизма. И это лишь малая часть заголовков за последние несколько месяцев, которые я нашла в СМИ.
3: А также у нас в Югре фиксируются случаи, когда подростки вступают в онлайн-сообщества, которые пропагандируют там какую-то ненависть или вражду. Или какие-то экстремистские моменты. Есть эпизоды, когда в школьных чатах прям появляются призывы к противоправным действиям. В общем и целом, за нашими детьми идет планомерная охота. Ну, можно, наверное, так сказать.
4: За умами наших детей.
3: И вот противник каждый день ведет эту охоту, стараясь втянуть в эту деструктивную деятельность как можно больше подростков. Но есть и те, кто противодействует этому. Вот и так... сегодня как раз на эту серьезную тему будем общаться.
4: С нашим гостем. У нас в студии временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Югре, полковник полиции Алексей Тартынский. Здравствуйте, Алексей.
5: Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну что, тема правда серьезная. Давайте начнем с масштабов.
3: Мы же не зря, да, вот оговорились, что идет планомерная охота. Причем это же тема, которая началась, ну, не вчера, и даже не в 22-м году, наверное. Помните, вот это деструктивное сообщество, запрещенное в России, типа «Синий кит».
4: Оно всегда было, просто за последние годы...
3: Я всегда привожу пример. Почему? Да. Потому что в моем понимании, можете меня поправить, можете сказать, ты молодец, правильно думаешь и прочитал эту мысль. Вот тогда, 10 лет назад, когда ВКонтакте были активны эти сообщества, которые подвигали наших детей к окнам, типа «прыгай», это не для того, чтобы нашкодить и именно вот этой семье причинить вред. Это просто тестирование тех нарративов, тех кейсов, которые тогда еще разработали. Методик, которые способны управлять сознанием. Ну, а в чем разница между подтолкнуть человека к, извините меня, прыжку из окна с пятого этажа и возьми что-нибудь и иди подожги?
4: Например,
3: в принципе, инструменты воздействия одни и те же. И тогда начали еще тренироваться, хотя это было плюс-минус как бы...
4: Ты считаешь, что перепрофилировались
3: я
4: эти
3: считаю,
4: люди, злодеи?
3: Я считаю, что против нас вот эта вот информационная война идет давным-давно, и даже не в 22-м году она началась. А как считаете вы?
5: Здесь нельзя с вами не согласиться. На самом деле проблема, которую вы обозначили в сегодняшней передаче, она существует не первый день и довольно-таки давно. Деструктивные сообщества в сети интернет, они периодически меняются, какие-то становятся более популярными, какие-то менее популярными. Да? То есть, но замысел всегда один. То есть это вычленить из общего числа, да, то есть подростков, тех, которых можно во что-то вовлечь.
4: Угу. Вот. А вот сколько у нас таких подростков вообще, динамика и масштабы? У нас в Югре это распространено?
5: У нас в Югре регистрируются факты, когда вовлекаются подростки. Текущий год, он, как вы, наверное, видите, в масштабах всей страны, да, то есть он вызывает особые опасения, потому что массовое выявление у нас идет лиц, вовлеченных в такую деструктивную идеологию, как Колумбайн. То есть не рекламируя, опять же, вот это все вот течение, да, то есть могу сказать, что в текущем году именно количество лиц, вовлеченных в эту деятельность несовершеннолетних, оно уже превысило десятки.
4: Это вы про игру сейчас говорите?
5: Это именно про Ханты-Мансийский автономный округ игру.
4: Ого.
3: Ну, это те громкие истории, когда дети брали с собой молотки
4: в школу. Я помню.
3: Это...
4: То есть, а в масштабах России, наверное, речь о сотнях, да, детей?
5: Да, сейчас этот вопрос, он особо остро в текущем году встал. И даже планируется рассмотреть его на уровне, на федеральном, да, то есть именно причины, способы противодействия этим проявлениям и адекватные меры по недопущению вовлечения на совершеннолетних.
3: Я вот жду не дождусь, когда это произойдет, вот вы сказали, не рекламируя. При этом при всем мы с Мариной неделю назад очень сильно ругались на один эпизод. У нас федеральные СМИ неделю целую рассказывали о том, как вот этот парень, как его зовут, подскажи, пожалуйста, который сидит в тюрьме, и на нем еще там...
4: Ну, сейчас да, я вспомню.
3: А, история такая, Казанский стрелок.
4: Да, вот тот самый, все его знают как Казанского стрелка, этого
3: получил,
4: достаточно.
3: Который получил пожизненное. И все федеральные СМИ писали так восхищенно, что вот, он там встретил любовь всей своей...
4: Ну, не обязательно
3: своей,
4: восхищенно, но писали.
3: Я объясню, всей своей жизни, и девушка к нему в тюрьму приехала, и они там даже поженились, и совет им да любовь. Я думаю, вы что, с ума сошли. То есть вы просто берете и рекламируете преступника, который, по моему личному пониманию, должен до конца своих дней там гнить в этой тюрьме, забытый вообще всеми и всем обществом, потому что в этом смысл, да, его наказания. А федеральные СМИ у нас так, ну, как бы с удовольствием муссируют эту тему. Ну, как это вообще?
5: Я вот вам даже больше скажу, вот, ну, коль мы начали говорить про Колумбайн, сама ситуация, которая, ну, зародила это движение, да, то есть она была связана с нападением двух американских школьников в своем учебном заведении на преподавателей, сверстников, они пришли, просто расстреляли там.
3: И широко освещалось СМИ, что сделали героями
5: вот,
3: в своем
5: вот, плане. Нет, там вообще по-другому сделали. То есть мало того, что это в СМИ, это было в 70-х годах. Потом нашелся какой-то режиссер американский, который снял целый художественный фильм. И вот именно вот этот художественный фильм, он зацепляет школьников, потому что, ну, умеют они ставить эти все сцены так, чтобы это было на эмоциях, чтобы это было вовлечение и так далее. То есть вот оно, и пошло дальше развитие от этого. Потом его как бы особо массово не было, да, то есть проявление, а потом опять вот оно начало сейчас вот набирать обороты, да, то есть и я больше чем уверен, что это все не случайно, потому что мы смотрим эти группы, то есть есть координаторы этих групп. Это целенаправленная деятельность, как вот вы сказали, что, допустим, в «Синий кит» вовлекали, там, это было как бы, ну, пробно.
3: Просто тренировка.
5: Да, по вашему мнению. Вот, а потом тоже были другие деструктивные движения. Сейчас вот именно это деструктивное движение набрало обороты. Почему? Потому что это, по сути, возможность вовлечь какого-то подростка, вызвать общественный резонанс в обществе, да, то есть создать испуг для родителей за своих детей, что и является в общей сложности, это составные части терроризма. Вот, и очень легко можно, не находясь на территории нашей страны, совершить террористический акт.
3: Вот эта мысль мне вообще даже в голову никогда не приходила, она же супер очевидная. То есть это двойной эффект. Ты не просто берешь подростка, да, и толкаешь его на преступление. Громкое или негромкое, там, поджог вертолета в Ноябрьске, к примеру, да, или какое-то мини-преступление, там, релейный шкаф где-нибудь, вот, в тайге. Так ты еще и психологический эффект оказываешь действительно на общество. Ну, то есть это то же самое, что, ну, вроде как есть проблема с бензином, и она касается человека, который приехал заправиться, да. Ну, распространяется эта паника вообще на всю страну. Даже на человека, у которого машины не было и никогда не будет, он все равно переживает, что бензина в стране нет.
4: Ну, потому что, да, и от этого же потом цены на хлеб вырастут, и касается даже тех, у кого нет машин. Вот вы отдельно почему-то сразу отметили Колумбайн. Это сейчас у вас проблема номер один, да? То есть главное, на чем вы фокусируетесь?
5: Я сказал, что в текущем году стало выявляться очень много
4: больше
5: фактов.
4: Случаев, поэтому...
5: Да, именно, да, именно этих фактов. Вот. Есть факты вовлечения несовершеннолетних у нас в другие деструктивные диалоги, в том числе экстремистские.
4: Но там меньше, да, эпизодов таких?
5: Там, допустим, вот такая вот есть у нас деструктивная диалогия АУЕ.
3: Это запрещенная в России.
5: Да, запрещенная в России экстремистская диалогия. Расшифровывается арестантский уклад един. То есть это, по сути, как бы воровские вот эти уклады. Вот,
3: то есть когда подростки вовлекаются в вполне взрослую вот эту жизнь?
5: Ну, условно говоря... У нас образует и даже состав правонарушения факт того, что у нас какой-то подросток берет у себя на странице, размещает эмблему этой организации в виде воровской звезды, которая, по сути, напоминает розу ветров. Это наложены две друг на друга четырехконечные звезды, разделенные на две части, темную и светлую. То есть это татуировки у так называемых криминальных авторитетов, да, то есть они вот все на странице размещают, это уже административное правонарушение. Мы такие факты тоже выявляем. И процент таких фактов у нас правонарушений, ну, это где-то 40%, да, то есть вот именно там не все несовершеннолетние.
4: От общего числа экстремистских...
5: Правонарушений, вот, это тоже вовлеченность. Потом у нас имеют место факты на территории округа, когда у нас жители округа, в том числе несовершеннолетние, вовлечены в деятельность таких организаций, как МКУ, «Маньяк, культ, убийц», да, то есть это где-то частично она как-то объединена вот с «Синим китом», да, тоже там это из нее исходящее, да, то есть потом есть у нас РДК, это
4: тоже запрещена в России, точно.
5: Это террористический курорт.
3: Да и на всякий случай скажем,
4: НКУ,
3: что
4: НКУ, вот это тоже запрещенное? Я сейчас... просто не совсем, надо... Нет, мы соблюдаем законодательство.
3: Марина, буквально все, что мы сейчас обсуждаем, оно так или иначе запрещено, если
4: потому
3: оно является экстремистским. Ну,
4: да,
3: как?
4: Да.
5: Террористическими, либо экстремистскими организациями. То есть я их название привожу, то есть это со ссылкой, что именно это, да, террористические экстремистские организации.
4: Мы как СМИ просто обязаны об этом, естественно, отметить.
5: Да, да.
4: Вот, и вы сказали, что все это в основном проявляется в соцсетях, то есть это в интернете, да, в том числе?
5: Ну,
4: зарождается, скажем так, эта вся история. Подростки же где с этим знакомятся? Только
3: подожди,
4: в интернете или нет?
3: Понятно, что в интернете. Интернет дает возможность распространения на большее количество людей. А вот эти подростки, это просто из-за того, что они балбесы, или они реально проникаются?
4: Так я как раз хотела сказать, вот с интернета почему начала. Вы же в основном ищете нарушителей в интернете или нет? Или у вас рейды какие-то вживую проходят в том числе? Потому что в интернете, если условно подросток, когда вы с ним уже знакомитесь и понимаете, да, что вот он совершил это преступление, вы четко осознаете, что он это сделал специально или просто не по знанию.
5: Здесь ситуация не индивидуальная. Есть случаи, когда действительно происходит эта радикализация подростка до такой степени, что его действия уже подпадают под преступление. Да?
4: И он осознает, что он делает, правильно?
5: Он уже, да. То есть то, что у нас подпадает под преступление, это только умышленные действия, вот, которые образуют общественно опасное деяние, квалифицируемое уже как преступление. Это уже... Конечно же, это серьезный какой-то поступок, осознанный, умышленный и так далее. То есть это не по неосторожности. А вот административные правонарушения, то есть есть у нас как бы такой момент, что многие говорят, я не знал, не понимал. Но как законодатель здесь сделал? Чтобы у нас человек сразу не попадал, условно говоря, под уголовную ответственность, ему дается возможность осознать свою ошибку. То есть мы привлекаем его к административной ответственности по такой норме, как 20.3, допустим, 20.29, 20.3.1, да, то есть это... Наши такие статьи основные, то есть это размещение, демонстрация экстремистских материалов, там, символики, разжигание межнациональной розни по религиозным и другим признакам. И в случае, если человек в течение года повторно совершает деяния, которые образуют состав этого административного правонарушения, это уже уголовно наказуемое деяние, предусмотрено Уголовным кодексом.
3: Ну, а штраф всегда все равно будет.
5: Нет,
3: но ведь большая разница, если вы говорите «розовый
4: труп»,
3: да?
4: Не дал договорить, нет, вы сказали?
5: Нет, тут смысл-то какой, что... Один раз ошибся, административное правонарушение, да, может быть, неосознанно ты там какую-то эмблему у себя
4: оступился
5: разместил.
4: Где-то.
5: Оступился. Все, вот в течение года еще раз ты это делаешь, это уже все, это уже преступление.
4: Умышленно, понятно.
5: Это уже преступление.
4: Тебя же предупреждали.
5: Да, это же преступление. То есть это идет, законодатель пошел по пути двойной превенции.
4: Да. А в первый раз просто предупреждаете, получается, что это
5: нет,
4: за нарушение, что так нельзя? Или
5: привлекаем к административной ответственности с вынесением штрафа.
4: Вот.
5: Штраф. А второй раз уже к уголовной ответственности.
3: Угу. Я же спрашиваю.
5: Это уже реальное лишение свободы.
3: Штраф по-любому будет.
4: Да.
3: И дело в том, что мы иногда тоже такие, сейчас это модно говорить, кейсы, ну назовем истории, рассматриваем, смотрим. Марина, как одного мужика там, на 50 тысяч оштрафовали за то, что он на соцсетях, там, в YouTube, допустим, лайкал каких-то иноагентов и каналы такой вот экстремистской направленности. Просто лайкал. Он не писал комментарий, я вас поддерживаю там, или против России, ничего не говорю. Просто там по ленте у него нашли эти публикации.
4: Ну, надо сказать, что за этим мужиком ФСБ следили.
3: Ну,
4: он приехал с территории Украины, и как бы он был под подозрением, скажем так, поэтому...
3: Ну, это прям... А если я вдруг случайно лайкнул? Вот механически, у меня есть привычка лайкать все, что вижу. Вот ну, такой я вот балбес, допустим. Мне прям тоже штраф сразу. Я скажу, блин, ребят, да я вообще Россию люблю, террористов не люблю, и там Россия вперед, победа будет за нами. Я вообще, ну, неосознанно это
4: Мне
3: сделал.
4: Кажется, лайки вы вообще не смотрите.
3: А может, это даже не я?
5: Нет, демонстрация... путем, допустим, репоста, размещения на своей странице, это уже является тем деянием, которое образует...
3: Здесь есть состав уже,
5: есть
3: правильно?
5: Состав, да. У нас возможна демонстрация данной символики, атрибутики только в исключительных целях. То есть это когда это художественное, это исторические, да, то есть и когда это идет какая-то информационно-познавательная, да, то есть разъяснение. А если... У нас человек у себя на странице оставляет след этой символики, да, и все заходящие к нему лица могут заходить ее и смотреть, то, соответственно, это уже ситуация, которая требует ее пресечения.
3: Есть еще один момент. Допустим, у меня две страницы ВКонтакте. Одна действующая, я ее создал, когда, ну, так скажем, вырос. эмоционально. А другая, старенькая такая, еще со школьных времен. Ну, давнишняя прям.
4: 2005 года.
3: С основания, как говорится, «Контакт». Чего я там только не репостил, что я там только не выкладывал, какие вещи я там не писал, за которые мне искренне стыдно. Просто я не знаю даже, как туда зайти. Ну, ни пароля я не помню, ни учетки.
4: Ты имеешь в виду, считаются ли старые записи?
3: Но там моя фамилия и мое имя, и там есть записи. И по сути, вот если сегодня вступает в силу закон, который запрещает мне там сердечки красные публиковать, да, а она у меня есть 15 лет назад опубликованная, но ее сегодня можно найти на моих страницах.
4: Является
3: то это нарушение? Это является, я точно знаю, даже
4: так.
3: Не спрашиваю.
4: А вопрос в чем?
3: Вот есть ли наказание за то, к чему ты вообще не имеешь никакого отношения?
5: Ну, здесь отношение-то в любом случае имеете. Страница же была зарегистрирована когда-то именно вами, угу. И с вашими учетными данными, и, соответственно, привязана к вашей личности. Она не кем-то была, эта страница организована. Поэтому то, о причастности это уже как бы вопрос снимается. Второй вопрос о том, что ну, нет у вас возможности там доступа, да, к ней получить. Это нужно обращаться к администратору и восстанавливать доступ, либо объединять страницы, либо ее удалять. А вообще, с момента, когда вы разместили, да, то есть и узнали, что это запрещено, соответственно, у нас оно является, это правонарушение, продолжаемым и будет продолжаться до тех пор, пока правоохранительные органы его не выявят.
3: Mm-hmm. Вот это важно. Вот это еще раз надо важно, короче, отметить, что у нас есть такое понятие в России. Закон не имеет обратной силы. Это правда. Но вот про соцсети. Если какой-то закон в стране вышел, который запрещает демонстрировать вот флаг вот такой вот страны, да, к примеру, да? А мы 5 лет назад у себя на страничке опубликовали, и его сегодня можно на найти. Этой страничке найти и посмотреть на него.
4: Надо
3: по
4: удалить.
3: Сути, это нарушение закона угу. сегодняшнего дня, его надо удалить.
4: Угу.
3: Как бы странно это ни звучало,
4: ну, то есть,
3: но так оно работает.
4: Когда вводятся подобные поправки, нужно вспоминать, что у меня там есть, было, или даже прошерстить на всякий случай.
3: Просто для понимания, целые группы, посвященные родительству, удалялись беспощадно, когда
4: закон
3: вышел закон о запрете пропаганды child-free среди несовершеннолетних.
4: Угу.
3: Вот как только он вышел, администрация просто поняла, ну, там, контакты, допустим, поняла, что вот за 10 лет в комментариях нам написали такого, что мы попадем 1000 раз под ответственность за нарушение этого закона, поэтому проще вообще удалить эту
4: многие
3: страницу.
4: Многие группы были удалены, это правда. Слушайте, вот у меня вопрос про детей, которые попадаются. Во-первых, мне любопытно, самый младший, например, который вы помните в вашей практике, ребенок, да, по возрасту, ну, старше, понятно, там, 17 лет, вот даже сегодня я приводила в пример. А вот какие-то есть прям из ряда вон, типа 8-летние, 9-летние дети?
5: Ну, чаще всего это уже, когда дети начинают осознавать, как бы не до конца еще, несовершеннолетние, там, но 12-13 лет уже...
4: Вот такой опасный возраст.
5: Да, да, это уже, условно говоря, когда формирование личности, угу. когда есть возможность какие-то внушения на несовершеннолетнего произвести, да, то есть чтобы он уже начинает себя чувствовать самостоятельным и совершать самостоятельные поступки, да, то есть и вот как раз в этот период чаще всего происходит вовлечение,
4: угу.
5: Вот, а потом уже дальше реализация всех противоправных деяний, это 14-18 плюс, это уже...
4: А, то есть 12 их привлекают, ну, а 14 ну, уже просят что-либо делать по указке.
5: Ну, условно говоря, то есть начиная от 12, не так, что в 12, а вот от 12 и
4: старше.
5: Уже старше, да, уже есть возможность внушить какую-то, допустим, идеологию. И подросток в переходном возрасте, он может ее воспринять как абсолютно правильную и, соответственно, уже руководствоваться ей в дальнейшем.
3: А у нас же сейчас не снижен до сих пор, да, возраст ответственности
4: уголовный?
3: За террористические, экстремистские преступления. 14 лет по-прежнему, по-моему.
5: Да, 14 лет. У нас вообще возраст привлечения к уголовной ответственности 14 лет.
3: Но... А есть ли, например, планы о том, чтобы как-то снизить эту планку до 12? Потому что, ну, в моем понимании, в 13 лет можно пойти с бомбой куда-нибудь.
5: Есть другие методы законные, да, то есть там это постановка на профучет, то есть это помещение в учреждение специализированное, которое изолируют, да, то есть в том числе у нас есть случаи, когда такие подростки помещались и для прохождения лечения в лечебные учреждения. Поэтому здесь исключение делать, я думаю, что никто не будет. То есть когда формировался уголовный кодекс, и когда вот норма и возраст привлечения ответственности, они уже там градацию какую-то сделали. Угу. То есть это с 16, с 14, а ниже 14, да, то есть все-таки, наверное, психологи руководствуются тем, что не осознают характер своих действий, последствий правовых от содеянного. У нас даже, ну, просто для примера так отвлекусь, что если, допустим, вовлекли какого-то несовершеннолетнего там, в возрасте 13-12 лет для совершения преступлений, то у нас пленум Верховного Суда это квалифицирует, что его используют как орудие совершения преступления.
3: Угу. Вот, был вообще громогласный такой случай, наверное, с полгода назад. Стая малолеток, простите, я выражаюсь, как считаю нужным. 12-13 лет. Нашли какую-то одинокую пенсионерку, выпивоху, и неделю над ней издевались. Сломали ей руки, ноги, побрили на лысо, там, клеем ее заливали, били постоянно. Даже я не буду рассказывать, до чего доходило дальше. Вот. Но их не привлекли к ответственности по всей строгости закона, который бы мне, например, хотелось, потому что курировала вот это мероприятие какая-то соседка, тоже взрослая женщина.
4: И больше ее наказали.
3: Ее наказали, ей там дали много-много, например, лет тюрьмы, а им как бы вот кого-то на учет в полицию и так далее. Вот, но я этого не понимаю сейчас, простите. 13 лет, хорошо. Позавчера ему 13, сегодня ему уже 14. Сегодня он сядет в тюрьму, позавчера еще нет. И для меня это непонятно. За вот такие неадекватные поступки.
4: Неадекватно, это правда.
5: В любом случае, такой ребенок, он не останется без внимания. То есть там целый комплекс мер превентивного характера, от постановки на учет до периодического, то есть посещения органов полиции. То есть там это не остается все бесследно. Это в любом случае этот ребенок попадает в сферу контроля правоохранительных органов.
4: То есть в любом случае он же под надзор. Вы сказали, что есть изоляторы, да, даже специальные для подростков. А у нас сейчас в Югре в этих изоляторах кто-то содержится?
5: У нас спецучреждений для несовершеннолетних нет на территории.
4: То есть их отправляют в случае на другие. Да. Все, да. Поняла. Да. А скажите, пожалуйста, лично вы с такими подростками общались, в силу своей профессии, или этим занимаются специальные люди в полиции?
5: Были люди, с которыми я общался тоже, и в том числе и сотрудники, которые находятся у меня в подразделении. Они проводили с ними мероприятия, конечно же, и разговаривали, общались.
4: Скажите, пожалуйста, вы когда общаетесь с этими подростками, то есть по ним прям видно, что им мозги промыли? То есть они прям четко понимают, что они действуют правильно, что их идеология верная? То есть этого подростка реально еще как-то на путь истинный направить? Или там все сложно уже?
5: Безнадежных случаев, наверное, нету, да, то есть, есть такие моменты, что у этих подростков чаще всего какие-то есть психологические отклонения.
4: То есть вы всех в любом случае отправляете, да?
5: Почему вот так происходит? Условно говоря, да, у нас на каждые 100 человек, то есть один там...
3: Потенциальный маньяк?
5: Да, потенциальный какой-то, то есть имеющий свою точку зрения психически, то есть по-другому он осознает окружающую действительность и так далее. И вот он как раз и попадает в сферу влияния. Можно привести такой пример, есть такое сейчас движение СССР.
4: Тоже запрещенное в России.
3: Там пенсионеры тусуются в основном.
5: Я просто к примеру, что, захотела, допустим, какая-то там недружественная там страна объединить под эгидой одним названием, условно говоря, лиц, которых бы они могли потом в дальнейшем использовать в своих целях. И вот они начинают, пропагандировать вот эту вот свою повестку, в соцсетях, что Россия, Российская Федерация, неправильно создана и так далее. Но ее же не все поддерживают, эту повестку. А ее поддерживают из тысячи, это один. А один это как раз, который имеет отклонение, понимаете? То есть это, условно говоря, это маркер, по которому производится отбор. И попадают в сферу влияния это люди, это чаще всего, которые с какими-то отклонениями. То есть это они вовлекаются. И поэтому вот вы говорите, когда вот общаешься, видно, что он... маленько чудаковатый, такой вот.
4: Вот теперь у меня вопрос, как раз вытекающий из этого. Вы сказали, что в первую очередь это от склада ума зависит. То есть в какой семье и среде растет ребенок, вообще не важно, правильно?
5: Это тоже оказывает влияние на психологическое воспитание. Но человек, который растет в неполной семье, где, условно говоря, мать неблагополучная, то есть он предоставлен сам себе, и это как раз уже...
3: Вероятность того, что он окажется в плохой компании, выше.
5: Потенциально это уже тот субъект, который будет вовлечен.
4: Я предлагаю сейчас прерваться на рекламу. Через пару минут вернемся и продолжим.
1: Важен каждый.
0: Радио Югра. Реклама.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
8: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
9: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
10: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
11: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
12: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
13: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
12: Реклама? Лишние расходы.
13: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
14: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Важен каждый.
4: В эфире программа «Важен каждый». Мы снова в эфире. Здравствуйте. У нас сегодня в студии временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Югре, полковник полиции Алексей Тартынский. Мы говорим про экстремизм среди подростков.
3: Причем
4: мы
3: очень много говорим про то, что вот подростки такие, они всякие, у них у кого-то отклонение, кто-то в неправильной семье, кто-то, например, просто подвержен,
4: тоже среда влияет,
3: кто-то
4: на...
3: там в плохую компанию попал, кто-то романтизировался какими-то движениями. Ну, ни разу не сказали, а вот у каждого же наверняка есть родители. И у нас очень... удобно в России говорить, если человек совершил какой-то поступок, это школа неправильно воспитала. Это ему там друзья что-то подсказали. Так-то он хороший у нас мальчик, но это вот, видимо, ему по телевизору. Или там это и надо игры. Доку 2 запретить надо. И никто почему-то не говорит, что, ну, родители должны следить, господи, за детьми.
4: Вот вы как считаете, Алексей, все-таки из семьи идет вот это, чтобы ребенок не попался никогда в жизни на подобные вещи? Что нужно делать и кому?
5: Ну, конечно же, безусловно, вся ответственность основная лежит на родителях. Uh-huh. Родители воспитывают. Это есть обязанность, предусмотрена законом по воспитанию. И если родитель не принимает мер надлежащего воспитания, там привлекается он к административной ответственности. То есть вплоть до лишения родительских прав. То есть там целый комплекс мер административного характера, который направлен на исправление этой ситуации. Ну и родители, это, наверное, первые люди, которые... должны думать о будущем своего чада, думать о том, каким он вырастет, да, то есть к чему он придет, что будет с ним после совершеннолетия. И как одна из мер по недопущению вовлечения в какую-то, скажем так, ну даже не деструктивную диалогу, а в какую-то в плохую историю, угу. То есть это вот как раз их родительский контроль. Методов и способов родительского контроля сейчас довольно-таки много. Что касается интернета, тоже сейчас есть возможность все трафики там контролировать, там сайты, то есть смотреть, чем ребенок занимается в свободное время.
4: То есть, простите, перебью, гаджет брать, смотреть?
3: Нет, чем... есть программы специальные, которые позволяют устроить комендантский час. То есть у тебя интернет, допустим, с 9 утра, когда ты идешь в школу.
4: Так ты в разрешенное время можешь на плохих сайтах сидеть,
5: нет,
4: комендантский
5: там,
4: час.
5: Нет, там же и контент, который можно, допустимый контент, тоже же можно это все через родительский контроль.
4: Фильтр детский такой.
5: Конечно.
4: А если ребенку уже 16, какие там фильтры? По большому счету, мне кажется, там уже...
3: Ну, к 16, наверное, Марина.
4: Уже сформировался,
3: целых 16 лет было, чтобы научить человека, что поджигать вертолеты, это все-таки плохо.
4: Ну, то есть, в целом, иногда, периодически, если есть возможность подглядывать, чем там ребенок в интернете занимается, нужно.
5: Ну, конечно, это нужно смотреть и нужно понимать. Если вдруг родитель не понимает, во что ввязался, да, то есть их ребенок, то пускай занимаются самообразованием, пускай в той же сети интернет находят, что это за знаки, uh-huh. что это за аббревиатуры, которые, допустим, на экране монитора изображен какой-то знак, да, то есть, ну, надо, не знаешь, что он значит, да, то есть, ну, через поисковую систему любой зашел, посмотрел, то есть, там тебе будет комментарий. Смотришь, что он там стиль одежды какой-то, да, определенный, да.
4: То есть замечаешь, что изменения в ребенке важны, да?
5: Да, любые? То есть, задать вопрос элементарно, а почему ты вот хочешь выделиться из всех, да, и одеваешься, допустим, там в такую одежду, да, то есть пускай он объяснит, вот, ну, какие-то, возможно, там в отсутствии там даже ребенка или с ним вместе, да, то есть просмотреть файлы на компьютере, на гаджете, то есть это
4: объяснить
5: все тоже...
4: Объяснить всю опасность
5: да,
4: их
5: да,
4: или иных.
5: Да, то есть такие моменты, это их нужно контролировать, если этим не заниматься, то вероятность вовлечения, как говорю, в плохую историю, то есть она возрастает, то есть данными действиями можно минимизировать и, соответственно, исключить подобный факт.
3: Ну, проще говоря, Марина.
4: Подожди, то есть те подростки, которые в хороших семьях, с хорошими родителями...
5: Минимизировать и, соответственно, исключить подобный факт.
3: Ну, проще говоря, Марина.
4: То есть те подростки, которые в хороших семьях, с хорошими родителями, они к вам не попадают, как

0: Вот, да, и вот пример такой был, да, ну, в одном из населенных пунктов, да, то есть округа не буду привязку делать, угу. То есть вот поступила вот информация о том, что он, ну, интересуется этим колумбайном.
1: А от кого поступил? Можно уточнить?
0: Ну, у нас
1: школа,
0: есть...
1: Школа, родители?
0: Есть...
2: всех информаторов.
1: Подожди, да, да, интересно
0: есть,
1: просто.
0: Есть специализированные возможности получения
1: понятно.
0: Такой информации.
1: Угу, угу.
0: Вот, поступила информация о том, что он, да, возможно, причастен. Зашли к нему домой, там у него в комнате макет человека, ножи угу. пластиковые, пластиковые пистолеты, вот, имитация краски.
1: Угу.
0: Вот, мама все это видит.
1: О, да ладно.
0: Да, то есть и никаким образом это не пресекает. Ну, говорит, он, ему нравится, говорит, он занимается, растет без отца. Вот, и...
2: Наверное, хирургом.
1: То есть она не подозревала, что это что-то опасное,
2: и
1: да?
2: И то, что там макет истыкан ножом.
0: Да, ну... вот, да, вот, и увлекается, вот у него ребенок подрастающий вот этими всеми делами увлекается.
1: А вы потом, в первую очередь, конечно, и с мамой этой проводите,
0: ну, конечно,
1: беседы?
0: Конечно,
1: снять,
0: конечно,
1: что
0: конечно,
1: угу.
0: конечно. Там и ответственность административная, и в том числе предостережение недопустимости, и в то постановка на профилактический учет, то есть это все целый комплекс мероприятий. Там даже, по-моему, насколько я помню, стоял вопрос о назначении психиатрического исследования.
1: Ребенку.
0: Ребенку,
1: ну да,
0: да,
1: да. Слушайте, а вот вы сказали, что сообщение поступило. Понятно, что информаторы разные бывают, в том числе, но и вы свою работу проводите. Мы понимаем, что полиция без дела, конечно, не сидит. А бывали такие случаи, когда подростки вам сами сообщали? Ну, я имею в виду про друзей.
0: Бывали такие случаи. Вот не так давно ситуация была в Сургуте. Там тоже в одном из учебных заведений именно одноклассники
1: о.
0: сообщили учителю, а учитель уже передал это в компетентные органы, да, то есть там девочка тоже там какие-то ножи хотела приобрести, то есть...
2: Девочки, зачем это девочки? Ну, ну вы, девочки, за ножи
1: ты
2: не
1: Ты думаешь,
2: пытаетесь.
1: От пола это зависит, если
0: Нет,
1: это в голове что-то?
0: Да, там гильзы какие-то, да, то есть уже там где-то дома хранились, то есть там, ну, такая история.
1: То есть она, видимо, разболтала подружкам, а подружки...
0: Да, да, да, похвасталась, и угу. вот и уже от них информация тоже поступила к нам.
1: Обалдеть, надо же, вот видишь, у нас какие есть осознанные, сознательные подростки, ребята.
2: Но вы... это, может быть, а сейчас там... нужно акцентировать на этом
1: да.
2: внимание, сказать, что, ребята, если вы, например, заметили, что ваш одноклассник или ваш товарищ там коллекционирует ножи...
1: Или ведет себя странно, или обещает прийти с этим оружием в школу...
2: Делится своими
1: да.
2: мыслями по их использованию. Ну, сообщите об этом кому-нибудь, взрослым хотя бы, или учителю. Не считайте, что это стукачество, это не пацанский поступок.
1: Или
2: нет,
1: вот
2: это
1: в полицию.
2: Предотвращение преступления. Ничего здесь не пацанского нет, это нормально. Гражданский поступок.
1: Я так понимаю, сами дети вам позвонили, правильно, в полицию? Не через родителей?
0: Нет, там ступенька, она идет, что дошло до педагогов, педагоги к директору, директора уже, соответственно, в департамент.
1: Но сигнал был все равно от детей.
0: Ну, да, да угу. была такая ситуация, когда именно дети, от них эта информация, она пошла по восходящей. А вообще есть у нас целый алгоритм на уровне антитеррористической комиссии окружной, то есть там он распространяется на все субъекты профилактики, на субъекты, в том числе департаменты и образования, и спорта, и еще другие, то есть департаменты и информационные связи с общественностью, да, то есть где выработан алгоритм, что от всех вот этих вот компетентных ведомств, в случае, если они в меру своей деятельности получают какую-то информацию, то есть они ее передают в АТК, антитеррористический комитет, и мы с ними уже совместно угу. там ведем реестр, отрабатываем этих лиц.
1: То есть у вас, в принципе, налажено взаимодействие?
0: Да, и на уровне каждого терроргана у нас есть органы полиции, куда тоже стекается информация, которая подлежит регистрации и проверке в установленном порядке и принятию законного решения. То есть это не один факт, он просто так вот, что поговорили и разошлись, он не проходит. То есть это все включается в алгоритм профилактики и, соответственно, с комплексом мер до той степени, то есть все, вот уже он не опасен или опасен, продолжаем работать.
1: Угу. Ну, здесь получается, если даже вот вы про маму эту рассказали, да, которая не понимала, что 12-летний ребенок там что-то творит страшно. Вот если родитель заметил в своем ребенке что-то подозрительное и понимает, что он увлекается какой-то странной там идеологией, какой алгоритм действия?
2: Я, ну... Да, и ремня ему дать, Марин. Какой
1: вот.
2: Алгоритм? Ты же в полицию,
1: что...
2: собственно, ребенка
1: вот.
2: Не потащишь же, правда?
1: Я как раз про это и говорила.
2: Воспитывай, господи.
1: Чтобы не навредить ребенку, до вас ведь многие, наверное, даже и не доходят.
2: Да.
1: Родители понятно, а учителя, например?
0: Учителя, вот согласно вот алгоритму, который я выше озвучил, да, то есть они обязаны нас информировать и организовывать работу профилактическую с вовлечением вот этих компетентных департаментов.
1: Обходя родителей при этом, правильно?
0: Но родители тоже попадают в эту сферу. То есть мы же не можем ребенка опрашивать без родителя.
2: Угу. Ты не представляешь, какое колоссальное количество подобных ситуаций не выходит за пределы школы.
1: Да, я про это и говорю, что
2: 90% подобных случаев заканчивается в кабинете у завуча или у директора вместе с родителями.
1: Да, я про это и говорю. Она может позвонить родителям и сказать, слушайте, ну давайте до полиции доводить не будем.

0: уже как-нибудь сами
1: опять
0: разберемся.
1: Большая разница, Марина, если где-то там мы заметили ребенка с каким-то пластиковым ножом или с имитацией там, из какой-нибудь игры Minecraft или Counter-Strike, это одно дело. Если он пришел в школу и начал тыкать других детей, это уже другое дело. Соответственно, другая ответственность.
0: Подожди, вот Алексей как раз хотел сказать что-то.
2: Вот, вот здесь такой момент, что, ну, вот вы говорите, там 90% не выходит. А, здесь уже, да, учителей, ну вот я сам принимал участие тоже в семинаре для учителей, то есть им уже доведено, что, ну, если вы укроете, а мы потом узнаем, то вам будет хуже.
1: Вот.
2: Вот, и поэтому здесь уже идет пересмотр этой ситуации. Им проще эту ответственность переложить на нас, чтобы компетентные органы включились, провели проверку, чем потом, допустим, через 2 месяца мы будем им сообщать о том, ну, то есть предъявлять претензии, что они нам не сообщили, знали, но не сообщили.
0: А это гораздо хуже.
1: И вместе с тем, и вместе с тем. Сколько вот таких вот прецедентов заканчивалось тем, что директор получал, да, классный руководитель и зауч. И мы еще с Мариной спрашивали, да как так-то? Ну, то есть, почему директор, почему зауч, почему классный руководитель, да, оказались на скамье подсудимых за какого-то неадекватушку, который пришел в школу и с порога начал избивать детей?
0: Потому что скрывали
1: и мне это не было понятно. Сейчас спасибо, Алексей, что прояснили, что, возможно, нам же не все как бы рассказывают, там не все материалы уголовного дела, правда, с заседания суда доводят до средств массовой информации или до непосредственно зрителя-слушателя. Возможно, были какие-то эпизоды с сокрытием.
0: Ну, я думаю, сейчас это и педагогам в том числе тоже интересно и важно услышать. И в последний вопрос еще в завершение. Есть ли какие-то площадки, которые у вас вызывают наибольшее опасение? Ну, то есть, условно, 90% всех вот этих случаев связаны с телеграммом, или с ВКонтакте, или еще где-то, или это равномерно везде распределяется?
2: Ну, конечно же, здесь прежде всего сервисы используют те, которые в обращении у молодежи.
0: Угу.
2: Вот в Одноклассниках молодежь не сидит.
0: Да, то есть это редкость вообще.
1: Ну, хотя последнее время динамика и тенденция такова, что...
0: Но все равно не настолько.
1: Нет. Это у них бойкот был одно время.
0: Да, Одноклассники у вас не фигурируют в статистике.
2: Ну, редкий раз, я не помню, да, то есть... По ВКонтакте, да, то есть здесь там уже, ну, где-то больше вовлечения. Но вот сейчас, ну, больше всего стараются они использовать те ресурсы, которые позволяют им анонимно что-либо делать. А это вот как раз вот у нас такие были ресурсы, как в свое время WhatsApp, где нельзя было получить обратную связь о владельце аккаунта.
1: О-о-о. Слава богу, запретили
0: в России.
2: Да, да, по той простой причине, потому что все серверы и вся регистрация происходила за пределами Российской Федерации, и поэтому никто обратной связи оттуда не давал.
0: А можем вопрос сразу, значит ли это, что вы перестали работать с WhatsApp, или все-таки, потому что люди же знают обходные пути, так или иначе пользуются этим мессенджером некоторые. Вы с ними продолжаете работать?
2: Мы работаем во всех плоскостях, в том числе, которые ограничены доступом.
0: Даже в запрещенных соцсетях, потому что там тоже происходит эта противоправная деятельность. Все поняла, спасибо большое. Да, то есть вы работаете везде. Ну, в общем, ВКонтакте и Телеграм это самые главные площадки.
2: Ну, да, это... Телеграм, опять же, он сейчас тоже не работает, не функционирует.
0: Замедлен, да.
2: Замедлен. Различные площадки, ну, ВКонтакте вот в большей степени, да, то есть там именно мы что-то находим. И тут же оно идет, такая ситуация, да, что вот есть, условно говоря, какой-то там канал, канал, да, и вот там в нем происходит раскрутка, в нем комментарии, то есть там его начинают посещать, от одного к другому там переходят ссылки, то есть... приглашения, там вот эти все. То есть, ну, на самом деле, здесь может использоваться любой абсолютно мессенджер.
0: Даже Макс.
2: Ну, в том числе и Макс, да, то есть здесь у нас и не исключена возможность использования даже этого сервиса для распространения тех или иных деструктивных идей, потому что переписку в онлайн никто не смотрит, то есть ее мы можем потом, конечно же, спустя некоторое время проанализировать, посмотреть, то есть и так далее, то есть а в онлайн, конечно же, это все может быть.
0: Угу.
2: Мне вот не так давно самому тут мошенники звонили с использованием Макса.
1: В общем, резюмируя наше сегодняшнее совещание, так сказать.
0: Разговор.
1: Хочется еще раз попросить родителей, ну, разговаривать с детьми, донести до детей мысль, что не надо бояться сообщать о каких-то там подозрительных дядях, которые угрожают, например, или что-то заставляют, или к чему-то принуждают, или к чему-то агитируют, призывают, склоняют, вербуют. Просто доверие какое-то должно быть.
0: Ну, в общем, все начинается с семьи.
1: В очередной раз, тысячный, стотысячный раз объяснить детям, что наркотики – это плохо, терроризм – это плохо, экстремизм – это плохо.
0: И что законы обновляются
1: регулярно,
0: да, и нужно
1: не надо к ним склоняться, и что действительно, ну, закон в нашей стране, он неотвратим для всех и каждого.
0: Сейчас даже поиск экстремистской информации тоже запрещен законом, поэтому...
2: Да. И для всех хотел бы вот, ну, обозначить такую информацию. У нас перечень экстремистских и террористических материалов, он находится в общем доступе на сайте Министерства юстиции, и поэтому, если вдруг у родителей там еще у кого-то, да, то есть станет вопрос, а относится оно к такому или нет, да, то есть можно зайти на сайт Минюста, попробовать по ключевым словам найти что-либо подобное, ну, да. То есть и по картинке то же самое.
0: Ну, там тысячи этих материалов, но да, через поисковик можно найти по ключевым словам. Действительно, лучше проверять и убеждаться, что ничего противозаконного ваш ребенок не делает. Спасибо огромное. У нас сегодня в студии временно исполняющий обязанности начальника Центра по противодействию экстремизму ОМВД России по Югре, полковник полиции Алексей Тартынский. Вам удачи в делах, привет коллегам. Спасибо большое за то, что вы делаете. Это реально очень большое, важное дело. Спасибо, что каждый ребенок для вас важен, и каждого вы стараетесь обезопасить.
3: Важен каждый.
4: Реклама.
5: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Осуществи мечту. ЭКО-ПАУМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50-00-55. Сургут-мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки. Удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч, дуешь в спины пешеходам, гонишь их кого куда, под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
0: Телефон рекламной службы радио «Югра» 33-02-52.
7: Радио «Югра».

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
2: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ехал по трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
4: И что ты сделал?
3: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
5: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
6: Осуществи мечту. ЭКО по ОМС без листа ожидания. Клиника «Мать и дитя» в Сургуте. Звоните 50 20055. Сургут.мамадети.ру. Лицензия L-041-01-193-86-003-629-41. От 30.04.2020. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только

беспилотниками. Никаких штурмов, обучение новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».